0: хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи, radiosfm.by.

0: Чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
0: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
0: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
0: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Днем в Витебске плюс 13-15, в Могилеве плюс 14-16, в Минске 15-17, тепла, в Гомеле 16-18, в Гродно 17-19 градусов, в Бресте плюс 19-21. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса и Фейтлесс.

0: Радиус FM.
1: Алиса, как слушать музыку без подписки?
2: Все просто. Слушай Радиус FM.
1: Алиса,
2: уже включаю.
0: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Днем в Витебске плюс 13-15, в Могилеве плюс 14-16, в Минске 15-17, тепла, в Гомеле 16-18, в Гродно 17-19 градусов, в Бресте плюс 19-21. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Днем в Витебске плюс 13-15, в Могилеве плюс 14-16, в Минске 15-17, тепла, в Гомеле 16-18, в Гродно 17-19 градусов, в Бресте плюс 19-21. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
1: Вы достигли цели –

0: были неразрывно связаны с риском получения ребенка.
1: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: лечение убытков.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу. Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Нет, я вообще не могу понять, а почему мы умалкиваем о том моменте, что до лета осталось 4 дня? Как может такое происходить? Что это, перестало быть событием для кого-то? Или, ну, как это называть, Вась?
2: Наверное, вот это вот забортовье не дает поверить в то, что скоро лето. Вот эти вот пасмурность, вот эти дожди какие-то. Рябов там что-то нам постоянно отжигает, обещает. Какие-то шторма, торнадо, ураганы. Вот поэтому сложно поверить в лето.
1: Знаешь, погода на самом деле сейчас как настроение у моей второй половинки. Вот такое очень переменчивое последнее время. Но я очень сильно надеюсь, что вот все, сегодня солнце, пусть оно и продолжается. Так же, как и продолжается наш эфир на Радиус FM с 7 утра ровно в Беларуси. Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: В самое ближайшее время Астролайф. Мы с удовольствием поделимся гороскопной инструкцией на этот день.
1: Потом улыбнула. Поделимся с тобой мемами и шутками из интернета.
2: А еще, пока ты спал, мы расскажем о туристке, которая пыталась провести 40 килограммов песка через границу.
1: Ей очень надо было. Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучков. Влад, привет, рассказывай, какие новости?
3: Привет, расскажу о строительстве третьей кольцевой в Минске и пространное ограбление в США.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
3: Международные отношения Беларуси в центре внимания главы государства. Сразу два зарубежных гостя вчера были приглашены во Дворец Независимости. Председатель Национального народного собрания парламента Алжира и глава партии социалистов Молдовы обсуждали развитие сотрудничества. Чтобы упростить решение вопросов двусторонней повестки, алжирская сторона во время переговоров вышла с инициативой открытия дипмиссий и запуска прямого авиасообщения. Военная делегация Мьянмы во главе с министром обороны в эти дни посещает Беларусь. Коллегу из Юго-Восточной Азии встречал лично генерал Виктор Хренин. В ходе переговоров военные двух стран обсудили перспективы двустороннего взаимодействия. Гости ознакомились с системой подготовки наших военных специалистов, посетили командный пункт ВВС и войск ПВО. В Минске начали монтаж первых пролетных сооружений на путепроводе Колесниково-Ратомская. Он соединит микрорайоны Каменная Горка и Лебяжий. Мост станет первым объектом в организации третьего городского кольца. Так появляется новый путепровод, который свяжет два района Минска, Фрунзенский и Центральный, от улицы Колесникова на улицу Тимирязева. Ловец покемонов ограбил магазин коллекционных карточек в Аризоне на $7000. Неизвестному понадобилось всего несколько минут, чтобы вынести коробки с продукцией. Мужчина разбил стекло и свалил коробки в контейнер. Подозреваемого пока не задержали. Как отмечают владельцы магазинов, подобный налет не единичный. В США растет число краж карточек покемон из-за резкого подорожания на коллекционные товары. Арина Соболенко легко и непринужденно шагнула во второй раунд Ролан-Гарос. В дебютной встрече белоруска не оставила шансов представительнице Испании Джессике Бузас Манейро. Поединок продолжался 1 час и 15 минут. И результат не заставил ждать. Счет по партиям 6-4, 6-2. И в завершении. Итоги музыкального теста уже сегодня. Последний шанс выиграть умную колонку от Радиус FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай тест и оценивай треки. Если ты уже начинал, но отвлекся, обязательно пройди опрос до конца, иначе заявка не засчитается. Время пошло, слушай, завершай и побеждай. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Днем в Витебске плюс 13-15, в Могилеве 14-16 со знаком «плюс». В Минске 15-17 градусов тепла, в Гомеле 16-18 выше нуля. В Гродно плюс 17-19, в Бресте 19-21 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: будите на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 7:09 в стране. Это Радиус FM. Прямо сейчас будем тебя снабжать необходимыми знаниями для того, чтобы, ну, понимать, чего ждать от этого дня, по крайней мере, по версии звезд и гороскопов. Пашка, что тебе пообещали?
2: А я буду громко кричать: побольше простора мне, пожалуйста.
1: Коня мне, да. Ну и простора. Юль, у тебя как
3: день? Мне нужно быть полезной для себя.
1: О, наконец-то эгоистка. Ну, в хорошем смысле слова, Зиверт вспомнилась. А мне звезды говорят, что могу поднадорваться.
2: А, ну, как возраст будто бы, уже, конечно.
1: Да, одной игры же мне мало. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, какой это среда будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, вы, возможно, способны на очень и очень многое, но не хватайтесь за все сразу, надорветесь от толку немножко.
1: Тельцы, сегодня вам нужно четко знать, кого следует игнорировать и когда нужно устраниться от происходящего рядом с вами.
2: Близнецы, сегодня основным вашим оружием будет слово. Постарайтесь придать ему максимальный вес.
3: Раки, постарайтесь сегодня быть полезными, но если не для общества, то хотя бы для самого себя.
1: Для себя любимого. Львы, сегодня вы будете одержимы желанием сделать что-то на свой страх и риск, хотя здравый смысл будет бубнить, что этого делать не стоит.
2: Смешно. Дева, сегодня вам потребуется просто простор для деятельности. Лучше будет, если вы сможете его добиться.
3: Весы, сегодняшний день может оказаться не слишком продуктивным, но не стоит кусать локти, вы еще успеете отыграться за потерянное время.
1: Скорпионы, сегодняшний день может оказаться очень опасным для личных взаимоотношений.
2: Стрельцы, сегодня вы, возможно, столкнетесь с необходимостью отчаянно сопротивляться. Это занятие отнимет у вас массу сил и времени.
3: Козероги, сегодня вам не придется отвечать на критические замечания. Просто вас никто сегодня не станет критиковать.
1: Можно отлежаться, отсидеться. Спокойный день, короче. Водолей, сегодня вам следует продемонстрировать свой неповторимый стиль. Хотите в одежде, если можете, еще и в делах?
2: Интересно. Рыбы, ситуация, в которой вы находитесь, чревата внезапными изменениями обстоятельств со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями.
3: Но через парочку минут в нашем эфире только самые приятные последствия, потому что в улыбнуло, мы поднимем тебе настроение.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 7.17 на Радиус ФМ. У нас улыбнуло. Мы пробежались по интернету, отобрали все то, что ты не успел посмотреть, потому что там куда-то собирался, готовился или еще что-то делал, и сейчас для тебя озвучим.
2: Коллеги, с вашего позволения, я закончу своей шуткой.
1: Хорошо, ну давай тогда я начну. У меня такая... Я очень люблю, когда народные мудрости и всякие поговорки переделываются, знаешь, так. Семь раз примерь, и муж согласится на все. Поймешь, Паша.
2: Хорошо. Конечно. Юленька.
3: Накопительные карты так называются, потому что они накапливаются у вас в кошельке. Вот я так накопил уже 20 накопительных карт.
2: По факту.
1: Хорошо.
2: Жизнь удалась, ребят, если вы взрослеете, а вашей любовницы нет.
1: Неплохо. Неплохо, так же неплохо, как и через несколько минут в нашем эфире «Пока ты спал». Мы с удовольствием тебе расскажем о туристке, которая пыталась провести 40 килограммов песка через границу.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: В принципе, я не перестану никогда благодарить ребят, которые творят всякую фигню, которую мы потом рассказываем в интернете. Но сегодня какая-то, на самом деле, необычная ситуация. Ну, очень необычная. 7.25 в Беларуси. Всем привет, это Радиус FM. Делай погромче, потому что прямо сейчас мы расскажем о туристке, которая пыталась провести 40 килограммов, внимание, песка через границу.
0: Пока ты спал.
2: Французскую туристку задержали на итальянском острове Сардиния вместе с 40 килограммами песка, гальки и ракушечек с пляжа.
3: Молодец.
2: 70-летняя женщина собиралась сесть на паром до другого места дислокации и заинтересовала таможню, наверное, своими огромными пакетами. Они выяснили, что она набрала песок и камни на пляже недалеко от Сардинии. Ну и это, конечно же, запрещено региональным законом, потому что туристы очень любят что-нибудь с собой забрать и, естественно, разрушают экосистему. Ну, я не думаю, не в таких масштабах, как эта женщина, но, тем не менее, теперь ей грозит штраф от 500 до 3000 евро.
3: Ух ты! Ребят, и песок, естественно, вернут.
1: А что вы хотели? Слушай, ей 70 лет, но новые технологии как будто бы не очень хорошо доходят до таких людей. Я просто знаю по своей бабуле, что вот с социальными сетями она не очень, а... Как доказать-то подружкам, что там была? Вот скажи мне, пожалуйста, как это вот к Зине, к Гале зайти, к соседке?
3: Чтобы они зависти, да?
1: Конечно, надо же всем показать. Ну вот она рассчитала, что где-то по полкилограммчика на подружку.
3: Я, знаешь что, я в который раз убеждаюсь, что перед тем, как куда-то полететь, нужно почитать местные законы. Я тут вот себе набросал, и реально есть очень смешные. На пляже, например, Ла Пелоза, Италия, можно использовать только соломенные коврики, чтобы не уносить песок в воду. Прикинь, что ворс не прилипал. На пляже Майкхау, это Таиланд, запрещено фотографироваться на фоне садящихся самолетов. Видел наверняка эти селфи, да, где у тебя за спиной самолет. В Кармеле, США нельзя ходить по пляжу на шпильке выше 5 сантиметров. Юля, все, извините, пожалуйста, туда не летим. А в Тропее, Италия, закон официально запрещает, мы не поддерживаем, осуждаем, но закон официально запрещает полным и некрасивым девушкам раздеваться на пляже. Разделась, получила штраф. Да, представляешь себе. Квинсленд, Австралия, за громкую и нецензурную брань, но только у воды тюремный срок.
2: Потому что вода все помнит.
3: Да, отошел от водички и все. Флорида, насколько я знаю, нельзя засыпать на пляже. Заснул — штраф. Вот такие дела, ребят.
0: Пробудители на

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: А солнце светит, наверное, всем одинаково,
3: да?
2: Но тем, кто встает в 5 утра, как будто по-особенному, да? Угу.
3: И зря 7... ты, моя девочка, плакала. Ну, ты напомнил.
2: 7.33 в Беларуси. Всем доброе утро. Это «Пробудители» на Радио СФМ. Мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса интерактив «Эйс Вентура». Дивное путешествие в мир странной музыки. А за вредность вместо кефира классный подарок от нас.
4: Ну, а потом улыбнула, и мы продолжим дарить тебе хорошее настроение шуточками из интернета.
2: Ну, а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
5: Дороги Минска почти свободны, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекса, основные скопления машин на участках от улицы Янковского до улицы Матусевича время проезда 12 минут, и от проспекта Машерова до улицы Калинина тут проезд займет 8 минут. С пробками на этом все, далее прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Днем в Витебске плюс 13-15, в Могилеве 14-16 со знаком «плюс», в Минске 15-17 градусов тепла, в Гомеле 16-18 выше нуля. В Гродно плюс 17-19, в Бресте 19-21 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Смотри, давайте немного вот прямо сейчас окунемся в детство.
2: Да.
1: Мы начинаем играть, и мы же дарим подарки,
2: да.
1: Правильно? Давайте так. Сегодня у человека, который с нами будет играть, типа день рождения. Мы представим, что у него день рождения, да, но подарок ему надо будет заслужить. Договорились?
3: Прекрасно. Какая-то ролевая игра. Вы что-то из дома принесли, Паш, с собой? Нужно. Что это такое?
1: 7.41 Беларусь. Всем привет, это Радиус FM. Буквально через 5 минут мы будем играть в Ace Ventura. Тебя ждет очень странный трек и скрытое в нем слово. Отгадай, что за слово скрыли, получишь классный подарок.
4: Ты получишь от нас безлимитный абонемент на целый месяц в фитнес-центр «Адреналин».
3: Ну что, будем представлять, что у тебя день рождения, но подарок надо заслужить. Так что оставляй заявку на участие в нашем телеграме, заходи в группу, находи там в самом низу такой маленький значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: Привет, что читаешь?
6: 100 техник для спокойной жизни.
5: Помогает?
6: Увы.
5: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
7: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
8: Так хочется на Мальдивы, и от новой машинки я бы не отмовилась. А я ще...
9: Едем худший у дискаунтер гроши. Купим гульнявые товары на 3 рубли. Отрываем шанс выиграть. Автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошик. Увесь май тан накупляйте, авто ды гроши выигрывайте.
10: Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8 с 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробности и игра «Кропка грошек» кропковай. Телефон плюс 375-44-788-80-26.
9: Дискаунтер и грошик. Завжди тут цены. Сот Пепси 3,49 за 2 литра. Сдивляйтесь и закупляйтесь у Грошику. Подробности на сайте Грошик.бай и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 25 мая по 7 червня.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7 утра, 45 минут в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию. Прямо сейчас давайте подарим подарки мне и мне тут.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Правила просты. Мы берем кусочек из песни, где одно слово, как всегда, запикиваем звуком какого-то интересного животного. Нашему игроку всего лишь нужно отгадать, какое же слово мы запикали. И если он отгадывает, он забирает классный приз. Безлимитный абонемент на месяц в фитнес-центр «Адреналин».
4: И сегодня с утра пораньше, ну, во-первых, слушать очень странную музыку, а во-вторых, пытаться угадать пропущенное слово будет Настя. Настенька, доброе утро, привет тебе.
5: Да, доброе утро всем.
4: Как твое утро? Что делаешь? Рассказывай.
5: Я вообще еду за рулем без детей в школу-сад.
4: Ух ты, так у тебя и дети как бы тоже немножечко могут помочь, ну те, что в школу.
5: Ну, типа того, да.
2: Можно меня в сад отвезти? Настя, забери, заедь на железнодорожный, меня в сад. Что-то
5: выезжаю.
2: К работе сегодня я не готов.
4: Итак, Настюш, сегодня будет супер короткий фрагмент, так что слушай сразу вот так внимательно, а дальше мы поможем.
2: Готова слушать?
5: Да.
2: Давай, задание внимательно.
6: Откуда жирный, а?
4: Вот так, очень коротко.
3: Да, краткость, она ведь сестра таланта.
4: Ну, не
3: а
4: всегда.
3: Кто тут жирный? А? Витек, Колян, Тема.
4: Это как бы вся песня была, Настюш, ну, к сожалению,
5: Колян,
4: извини.
5: Колян, по-моему, не помню, честно.
4: В смысле, знаешь? Подожди, ты знаешь такую песню?
5: Ну, я ее когда-то слышала очень отдаленно.
2: Так, еще раз, с кем ты едешь в машине?
5: Егор и Миша, мои дети.
2: Егор, Миша. Вам по варианту. Витек, Колян, Тёма. Что выбираешь?
5: Егор, Витек, Колян или Тёма. Что выбираешь? А? Тёма. Говорит Тёма.
4: Я выбираю, чтобы это скорее закончилось и меня привезли в школу.
2: Спасибо, Егор. Давай слушать ответ.
6: Откуда жирный, а?
7: Тёма.
2: Красота.
5: И младший говорит Тёма.
2: Ну вот, красавцы, красавцы, парни. Выиграли маме подарок.
4: Да.
3: Выиграли безлимитный абонемент в «Адреналин», так еще и на целый месяц. То есть на линии расскажем, как его забрать. Ну а для наших слушателей у меня, как всегда, есть информация. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов во всей стране. Еще один новый открылся в Минске на улице Верхоружий. Широкий спектр услуг. Тренажерные залы, групповой фитнес, бассейн, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще там очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе.

0: вместе с адреналин.
1: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама. С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Абрикос всего 9,89 за килограмм.
2: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно.
2: Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах Евроопт черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Персик всего 7 рублей 99 копеек за килограмм. Пепси всего 2 рубля 79 копеек за полтора литра.
2: Подробности на сайте euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 7.52 на Радиус FM. Прямо сейчас улыбнула. Лови мемы и шутки из интернета.
2: Ученые выяснили, что докторская колбаса не лечит, а любительская не любит.
1: Какой кошмар. У меня вот такая шутейка, очень милая. Пора худеть. Ну, еще 5 минуточек.
3: Хорошо. Нишевая. Заходит в бар кенгуру и просит джин с тоником. Бармен ошеломлен и пытается завязать разговор. Да, не часто к нам кенгуру заходит. Еще бы джин с тоником $15.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Приятно, что сегодня среда, да, середина недели, а еще приятнее, что у среды есть свое название.
2: Да.
1: Маленькая пятница, да. Как будто бы, да. 8 утра, 1 минута в Беларуси. Всем привет, это Радио СФМ. Мы продолжаем и прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
3: В ближайшие полчаса улыбнулась свежая подборка хорошего настроения из интернета специально для тебя.
2: Потом интерактив «Скорость звука», где главный приз – фирменный отпариватель от нас. Ну а каждый участник, независимо от того, там срастется, не срастется, получит фирменную фитнес-бутылку.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, какие новости?
4: Привет, расскажу о новом и самом реалистичном предсказании сценариста Симпсонов и появлении Эйфелевой башни в Казахстане.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: Беларусь и Россия никому не угрожают, однако будут защищать свою территорию всеми средствами, которые имеются у союзного государства, заявил госсекретарь белорусского совбеза Александр Вольфович. Эти высказывания прозвучали на заседании Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ, которое состоялось вчера в Москве. Глава НАСА посетит Байконур. Джаред Айзекман заявил, что в ходе предстоящего визита он рассчитывает обсудить с представителями России сотрудничество по Международной космической станции. Также, по словам главы НАСА, могут быть затронуты общие вопросы о планах американского агентства относительно лунных миссий. Первые испытания ПЦ и ЦТ прошли в Беларуси. 9 участников удалили из аудитории за нарушение. Если говорить о других цифрах, то ЦЭ в этом году сдадут почти 60 тысяч человек. В тройке самых востребованных предметов лидирует математика, за ней следует обществоведение и химия. Сценарист «Симпсонов» может стать президентом США. Дэн Грини, который в 2000 году создал пророческий эпизод «Симпсонов» о президентстве Дональда Трампа, заявил, что запускают свою предвыборную кампанию и будет бороться за пост главы государства в 2028 году. Видеообращение с таким заявлением он разместил на своем YouTube-канале, причем в кадре он предстал в образе предсказателя Нострадамуса. 30-метровая копия Эйфелевой башни появилась на западе Казахстана. Ее подарили родному селу выпускники местной школы 2006 года. Стоимость проекта составила 45 миллионов тенге или 258 тысяч белорусских рублей. Как отмечают местные жители, теперь о Жалпактале узнает весь мир. Они воодушевлены и считают, что пусть мир видит, в Казахстане интересными бывают не только города, но и аулы. Далее коммерческая информация. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Днем в Витебске плюс 13-15, в Могилеве 14-16 со знаком «плюс». В Минске 15-17 градусов тепла, в Гомеле 16-18 выше нуля. В Гродно плюс 17-19, в Бресте 19-21 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 10 минут на Радиус FM. Очередной снаряд интересностей, милости и позитива из интернета готов, заряжен, лови.
2: Прям снаряд заряжен.
1: Прям снаряд, да? Будет, да.
2: Вот, чудесно как. Ну давайте тогда мой первый.
1: Давай.
2: Если завтра отключат интернет, то большинство женщин так и не узнает, что их трудно найти, легко потерять и невозможно забыть.
1: Что я такую продолжу. Уж простите, пожалуйста, это просто, чтобы улыбнуть, да? Парижане бы и дальше отмечали день взятия Бастилии, если бы не вечерний намаз.
3: Трэш. Ну, ладно. Теперь могу я свою, да? Тренер, проигравший команды, заходит в раздевалку и строго спрашивает, кто вчера первый предложил выпить? Тишина. Он опять: кто вчера первый предложил выпить? Опять молчок. Хорошо, ладно, спрошу по-другому. Кто вчера первый сказал «ну что»?
1: Ну что? Любимая фраза моего тестя, кстати. Ну что? Через пару минут в нашем эфире «Скорость звука», крутой интерактив, где главный приз – фирменный отпариватель. А каждый участник, независимо от результата, получит фирменную фитнес-бутылку.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Продолжаем дарить подарки на Радиус FM. 8 утра, 17 минут в Беларуси. Всем доброго утра. Через 5 минут будем играть в скорость звука.
2: Участнику нужно будет сделать ставку, за сколько секунд он отгадает трек. Без приза мы никого не оставим, потому что каждому сыгравшему с нами мы обязательно подарим фитнес-бутылку от Радиус FM. Но я напоминаю, что главный приз недели – это фирменный отпариватель.
3: Хочешь отпариватель? Хочешь фирменную фитнес-бутылку? Тогда забегай в нашу официальную группу в Telegram Радиус FM. В самом низу находи такой маленький значок чата, ну как сообщенец такое. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
5: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.
6: 31 мая «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
7: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Спрайт и Фанта всего 4,49 за 2 литра.
8: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
9: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
10: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
11: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
12: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
13: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
7: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах Евроопт черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Кофе молотый Gold Standard крема всего 23 рубля 99 копеек за 500 грамм. Форель слабосоленая «Океан» в подарок всего 19 рублей 99 копеек за 300 грамм. Подробности на сайте euro.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
14: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Airbook с треком «Graceland». Биби Рекса и Faithless забрали вторую позицию с треком «New Religion». А вот золото нашей рейтинговой таблице досталось Иманбеку и Софи Рейс «Not You». Кто окажется на музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8:24 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM предлагают поиграть в скорость звука.
0: Скорость звука.
3: Главный приз недели – это отпариватель от Радиус FM. Но за него еще нужно будет побороться. Но каждому участнику, вне зависимости от его результата, мы подарим поощрительный приз. И это брендированная фитнес-бутылка от Радиус FM.
4: И сегодня пытаться угадывать, делать ставки будет Ника. Никуль, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как твое утро проходит? Что делаешь? Рассказывай.
5: Еду на тренировку.
4: Ух ты!
6: Молодец, а чем, да, чем ты занимаешься?
5: Художественной гимнастикой.
4: Класс!
6: По школе, которой дворец художественной гимнастики, да?
5: Да.
6: Ой, слушай, я у вас там был, у вас там прям вау, если да. честно.
4: Слушай, Никуль, смотри, до тебя никто ничего не угадывал. Перед тобой полный выбор. От 1 до 5 секунд ты можешь выбрать. Но помни, чем больше секунд выбираешь, меньше баллов зарабатываешь. Ну, то есть тебя проще перебить будет потом, дальше, завтра, послезавтра. Что ты выберешь?
5: Давайте 4 секунды.
6: Давай 3. Давай снижу. 3. Давай 3 возьмем, да, я помогу тебе, чтобы ты не волновалась. Итак, 3 секунды. Ника, послушать можно только один раз, так что слушаем внимательно. Готова?
5: Да.
6: Давай, внимательно 3 секунды.
4: Ну что? Что скажешь? Кто это? Что за песня?
5: Понятия.
4: Вообще?
6: Ник, я тебе так скажу, что даже Вася отгадал. Хотя ему уже...
4: Ну, 72, да.
3: Плюс-минус.
6: 183 где-то.
4: Я долгожитель, горец.
6: Ник, давай. Трек ты знаешь 100%.
4: Я думаю, да, ты слышал. Ну, не могла не слышать. И 3, 2, 1. Твой ответ?
6: Ну, Никуль. Давай, Ник, хотя...
4: Анастя. Анастя. Принято.
6: Давай
4: проверяем.
6: Послушаем. Да, моя Мишель. Да, да. Но в любом случае без подарка мы тебя не отпустим. Теперь на тренировке будешь ездить с брендированной бутылкой от Радиус FM.
3: Да, оставайся на линии, и мы тебе расскажем, как ее забрать.
0: Пробудитель.

0: Ритм Летус, Вива Браслав, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 8 утра, 31 минута в Беларуси. Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию и надеемся, что твое настроение все улучшается, улучшается и улучшается. Ведь впереди еще очень много топовой музыки, подарков. Это все от нас, от Пробудителей.
3: В ближайшие полчаса интерактив «Не и им не тут». Мы будем пробовать отличить искусственный интеллект от реального человека. Классные подарки ждут.
1: Ну, а потом улыбнула, и мы продолжим дарить тебе самое хорошее настроение мемами и шутками из интернета.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кутюхов. Влад, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
4: На дорогах Минска движение плотное, пробки в столице 5 баллов. По данным Яндекса, основные скопления авто на Долгобрусской улице от улицы Чеботарева до Ботанической. Время проезда 13 минут. И на участке от улицы Максима Богдановича до Ульяновской улицы. Здесь проезд займет 11 минут. Это вся информация о пробках, далее о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. В Витебске плюс 13-15, в Могилеве 14-16 выше нуля, в Минске плюс 15-17. В Гомеле 16-18 со знаком «плюс», в Гродно 17-19 градусов тепла, в Бресте плюс 19-21. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8.39 в Беларуси, это Радиус FM. Пробудители продолжают дарить подарки. И буквально через 5 минут наш интерактив не и им не тут. С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если ты хочешь проверить свою вот эту способность отличать живое от неживого, тогда заходи в нашу официальную группу в Telegram Радиус FM и в самом низу находи такой маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
4: Совсем скоро, уже через 5 минут мы сыграем с двумя слушателями, ну а победитель получит от нас классный подарок. Брендированную подушку для путешествий от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
6: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
5: Детролекс родом из Франции.
7: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерус, Россия.
8: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
9: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
7: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь.
10: Так хочется на Мальдивы, и от новой машинки я бы не отмовилась. А я ще...
11: Едем худший у дискаунтер «Гроши». Купим гульнявые товары на 3 рубли. Отрываем шанс выиграть. Автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. «Грошик». Увесь май тан накупляйте, авто ды гроши выигрывайте.
12: Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8 с 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробнее игра

0: у распространителей.
1: Дискаунтери грошей. Завжди тут ціни суть. Цукор Городийский и Слуцкий 2,29 за килограмм. Здивляйтесь и закупляйтесь у Грошику. Подробности на сайте grosik.by и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 25 мая по 7 червня.
2: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8.44 пробудители на Радиус FM играют в «Не и им не тут».
2: Правила просты. Мы берем два голосовых сообщения. Одно из них создано при помощи искусственного интеллекта, который пытается подражать человеку. А второе записал как раз-таки реальный, настоящий, живой человек. А вот нашему игроку нужно отгадать, где же чье голосовой. И в случае, если он отгадывает, он забирает главный приз. Это брендированная подушка для путешествий от Radius FM.
3: Сегодня отличать одно от другого будет Таня. Танюш, доброе утро. Привет тебе.
4: Доброе утро.
3: Как твое утро? Чем занята? Рассказывай.
4: Занимаюсь подделкой.
3: Ух ты, здорово.
2: А что за подделка?
3: Рукотворничаешь.
4: Сейчас такие шишечки красивые на сосне. Вот из них пытаюсь что-нибудь сооружить себе.
3: Здорово, молодец. Ну что, Танюш,
5: тогда... Я тоже так хочу.
3: Подожди, Паш, все в порядке, у тебя все еще впереди. Сейчас ненадолго отвлекаемся от этого прекрасного хобби и слушаем голосовые сообщения.
1: Итак, готово?
4: Да.
1: Слушаем первое внимательно.
6: Последний звонок. Пустые слезы.
1: И второе.
7: Последний звонок, пустые слезы.
3: Итак, первое, мужской голос, второй, женский голос. Что ты думаешь, Танюш?
4: Я думаю, что первый мужской голос – это человек.
3: Живой человек. А женский, да. Соответственно, искусственный интеллект.
4: Да.
3: Ну что ж, автор у нас на линии. Доброе утро тебе, автор.
8: Доброе утро.
3: Опа! Вот так вот. Танюш, увы, но получилось мимо. Наташа, а можно тебя попросить? Повтори, пожалуйста, фразу.
8: Да, последний звонок, пустые слезы.
1: Есть!
2: Ну что ж, мы поздравляем победителей. Как обещали, дарим брендированную подушку для путешествия от Radius FM. Оставайтесь на линии, расскажем, как забрать подарочек.
0: Пробудитель на Radius FM.

0: распространителей.
1: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Три цены. Все для дома и семьи. Три цены. Все для дома и семьи.
7: Реклама.
8: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 8.50 на наших студийных часах. Это Радиус FM. У нас улыбнула. Лови свежую порцию мемов и шуток из интернета.
2: Ребят, а вы знали, что современных детей ставят в угол, в котором хуже всего ловит Wi-Fi?
1: Ну, это реальное наказание. У меня, знаешь, какая штука? Если кто-то когда-то в следующий раз начнет нападать на нынешнее поколение, да, вот нападать, вот что можно ему сказать. Куда катится мир? Выросло поколение, которое не знает, как правильно заряжать воду от телевизора. Вот какое поколение.
2: Кстати, да.
1: А, заряжали?
3: В тему вот этого. Если в спокойной ночи малыши 40 лет не могут воспитать Хрюшу, думаю, им пора признать, что методы неэффективны.
0: Пробудитель на Радиус FM.
4: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
5: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Radius FM онлайн в отличном качестве и без помех.
0: Radius FM.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Есть ощущение, что день окажется каким-то особенным. Я не понимаю, почему, но вот внутренне, знаешь, вот горит. Я хочу, чтобы у каждого из вас горело точно так же. 8 утра 59 минут в Беларуси. Пробудители на Радиус FM желают тебе самого доброго утра и чудесного дня.
2: В ближайшие полчаса Астролайф. Небольшая инструкция от астрологов на этот день.
3: Потом улыбнула очередная порция шуточек из интернета.
1: А далее вот этот поворот. Расскажем о странном, но очень быстром рекорде.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучков. Влад, привет, тебе рассказывай. Какие новости?
4: Привет, расскажу о новой банкноте номиналом 200 рублей и о перекрытии проспекта Победителей.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: МИД Беларуси сообщили об активном и непубличном общении с представителями западных стран. Обсуждается достаточно большой спектр вопросов от политики и экономики до противостояния односторонним принудительным мерам, рассказал замминистра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета. С его слов, за этот год позицию Беларуси стали лучше понимать и учитывать. В Нацбанке Беларуси презентовали новую банкноту номиналом 200 рублей. Визуально никаких значительных изменений, но повысилась надежность защиты купюры. Вместо некоторых знаков добавлены тактильные элементы защиты и обновился рисунок на просвет. Банкнота также стала более износостойкой. В Минске перекроют проспект Победителей, он будет недоступен на 2 часа и произойдет это в субботу 30 мая. Дело в том, что в этот выходной день в столице пройдет знакомый многим велокарнавал Viva Rover. Его проводят более 10 лет. Чтобы освободить дорогу для велосипедистов, проспект частично перекроют. Участок будет закрыт с 10.30 до 12.30. Тегеран обвинил США в нарушении перемирия. В иранском ведомстве заверили, что действия Вашингтона не останутся без ответа. Ранее официальный представитель Центрального командования ВС США Тим Хокинс сообщил, что американские силы нанесли удары в порядке самообороны в южной части Ирана, чтобы защитить свои войска от угроз, исходящих от иранских сил. Первое издание романа о Гарри Поттере продали на аукционе. Книга была опубликована в 1997 году и в то время стоила всего около $7. Сейчас же она была продана частному покупателю в Великобритании почти за $23 000 на аукционе редких книг. Бывший владелец Катрина рада, что роман достался тому, кто по-настоящему оценит небольшой, но подлинный кусочек издательской истории. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2.77, 100 российских рублей 3.85, 10 китайских юаней 4.06. Финал уже близко. Сегодня твой последний шанс забрать умную колонку на сайте radiusfm.by. Нам нужен каждый голос, поэтому заходи и обязательно заверши тест. Если бросил на середине, вернись и дослушай фрагменты до конца. Засчитываются только полные анкеты. Твоя колонка уже ждет тебя сегодня. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Днем в Витебске плюс 13-15, в Могилеве 14-16 со знаком плюс. В Минске 15-17 градусов тепла, в Гомеле 16-18 выше нуля. В Гродно плюс 17-19, в Бресте 19-21 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ольга Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет! Тебе 9 часов 8 минут в стране, это Радиус FM. Мы открываем вот этот звездный прогноз, пробежимся вначале по нашим знакам, а потом расскажем, какой среда будет у тебя. Итак, Пашка?
2: Побольше простора мне сегодня, пожалуйста.
1: Очень хорошо. Юля, у тебя что?
3: Я буду полезной, но только для самой себя.
1: Ну, о себе тоже нужно не забывать, а я могу надорваться, поэтому как-то надо там гузик свой аккуратненько сдерживать. Это были прогнозы для нас, теперь давай посмотрим, как среда пройдет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, вы, возможно, способны на очень-очень многое, но не хватайте за все сразу. Надорветесь, а толку-то от этого немного.
1: Тельцы, сегодня вам нужно четко знать, кого следует игнорировать и когда нужно устраниться от происходящего рядом с вами.
2: Близнецы, сегодня основным вашим оружием будет слово. Постарайтесь придать ему максимальный вес.
3: Раки, постарайтесь сегодня быть полезными, ну, если не для общества, то хотя бы для самого любимого себя.
1: Львы, сегодня вы будете одержимы желанием сделать что-то на свой страх и риск, хотя здравый смысл будет бубнить, что этого делать не надо.
2: Девы, сегодня вам потребуется простор для деятельности. Лучше будет, если вы сможете его добиться.
3: Весы, сегодняшний день может оказаться не слишком продуктивным, но не стоит кусать локти, вы еще успеете отыграться за потерянное время.
1: Скорпионы, сегодняшний день может оказаться очень опасным для личных взаимоотношений.
2: Итак, двигаемся дальше. У нас стрельцы. Сегодня вы, возможно, столкнетесь с необходимостью отчаянно сопротивляться. Это занятие отнимет у вас массу сил и времени.
3: Козероги, сегодня вам не придется отвечать на критические замечания, просто вас никто не станет критиковать.
1: От греха подальше, я так понимаю. Водолеи, сегодня вам следует продемонстрировать свой неповторимый стиль. Хотите в одежде, ну а если можете, еще и в делах.
2: Звучит круто. Рыбы, ситуация, в которой вы находитесь, чревата внезапными изменениями обстоятельств со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями.
3: А через парочку минут только самые приятные последствия в нашем эфире. Улыбнуло, будем поднимать тебе настроение.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 9.16 на Радиус ФМ. Прямо сейчас в нашем эфире улыбнула. Готовься ловить от нас мемы и шутки из интернета.
2: Можно у меня такая мини-шутка?
3: Давай.
2: Мало кто знает, что Ролтон заливают кипятком для дезинфекции.
1: Нормально. Так, у меня тоже коротенько. Никто не задумывался. Иммунолог – самый ленивый врач в поликлинике. Он всегда пытается переложить свою работу на ваш организм.
2: Да,
3: хорошо, это очень хорошо. База. Если мужик постоянно сравнивает тебя со своей бывшей, девочки, внимание, будь как она, брось его.
1: Это же хороший вариант. Такой же хороший, как и вот этот поворот. Через несколько минут в нашем эфире мы расскажем тебе о странном, но очень быстром рекорде.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
5: Привет! Что читаешь?
6: 100 техник для спокойной жизни.
5: Помогает?
6: Увы.
5: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
7: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
8: Ремонт своими руками? Нет.
9: Маяк представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nestle». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону плюс 375-44-726-90-08.
10: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
11: Спасибо, солнышко. А это тебе.
10: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр. Прямо как на рисунке.
12: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
13: Съем его на палочке. Съем его в брошке. Выберу считалочкой пачку. Или две.
14: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
0: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус ФМ.
1: На Радиус ФМ.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с автодрайв.
1: Автодрайв.
0: На Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9:25 в Беларуси. Если вы думали, что у нас закончились прикольные, смешные, необычные, интересные истории, то нет, ни в коем случае. Делай погромче, потому что прямо сейчас мы расскажем о странном, но очень быстром рекорде.
0: Вот это поворот!
1: Рекордсмену понадобилось всего лишь минута, чтобы надеть 32 футболки. Чтобы вы понимали, мужчину зовут Дэвид, и на его счету имеется несколько мировых рекордов, и все они почему-то связаны с футболкой.
3: И очень много свободного времени.
1: Да, я думаю, и очень много футболок.
2: Ведь это минута.
1: Да, примерно так. Из предыдущих рекордов. Самое большое количество футболок, надетых за 30 секунд. Самое быстрое надевание 10 футболок одним человеком, и вот он решил поставить себе новую цель. Самое большое количество футболок, надетых за одну минуту.
3: У него какая-то фиксация на футболках, да?
1: Так? Да, ну и на
3: что
1: минуту.
3: Что Фрейд, старина, думает об этом?
2: Нет, мне кажется, что его просто выбесила однажды девушка, типа, да, что, я тебя ждать буду? Он такой, подожди, родная,
3: я не собрался.
2: Родная, да. Вот она, смотри.
1: Ну, вообще он надел 35 футболок, но вот просто три из них, судьи, не засчитали, потому что они были надеты как бы, ну, край футболки не доставал до талии. Они такие, не дашь чем-то.
3: Животик был виден. 32. Я так понимаю, что этот парень очень часто ездил на рынки, на которых все очень дешево, но через границу. Да, можно было перевозить только те вещи, которые ты напялил на себя. Понял, да? За остальные надо платить налог. И вот эти, которые едут потом, 18 трусов на себе, 900 маек, да, 200 штанов. Вот,
1: или
3: вот.
1: Он не хотел платить никогда за перевес в аэропорт.
3: Да.
2: И а вообще вот эти судьи, я сейчас, извините, не понял. Майка немножко не достает до чего-то.
1: Ну, пузик. Футбольчик открытый, мне нравится.
2: Видна. У меня вот до сих пор, то есть я 3 часа уже не сплю, сижу тут на эфире до сих пор так. И что?
0: Пробудитель.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 9:33 в белорусской столице. Всем доброе утро. Это «Пробудители» на Радиус FM. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию и далее об эфире подробно.
3: В ближайшие полчаса у нас будет «Смотри, что нашел». Расскажем, как бобовые помогут нормализовать давление.
4: Потом нейростендап. Мы послушаем, что думает искусственный интеллект о странных причинах опоздания.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии наш коллега Влад Кучко. Влад, привет тебе. Рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
5: На дорогах столицы местами затруднения. Пробки в Минске 3 балла. По данным Яндекса, основные скопления машин на участке от Ташкентской улицы до Магистральной. Здесь проезд займет 10 минут. И от Орловской улицы до Пригородной. Тут время проезда 5 минут. С пробками все. Далее расскажу прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Днем в Витебске плюс 13-15, в Могилеве 14-16 со знаком «плюс», в Минске плюс 15-17. В Гомеле 16-18 выше нуля, в Гродно 17-19 градусов тепла. В Бресте 19-21 со знаком «плюс». О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.
6: Радиус.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Вот прямо сейчас делай погромче, а я скажу почему. Потому что в 9 утра 40 минут в Беларуси, и прямо сейчас мы расскажем, как бобовые могут нормализовать давление.
0: Смотри, что нашел.
2: Они действительно могут помочь при гипертонии, то есть при повышенном давлении. Исследователи проанализировали данные о некоторых научных публикациях и выяснили, что фасоль, чечевица, нут, тофу, эдамами и соевое вот молоко, все. То есть бобовые, действительно способны влиять на давление. Потому что с наибольшим употреблением этих бобовых риск гипертонии снижался у испытуемых на 16%. По сравнению с теми, кто употреблял их, ну, вообще, или не употреблял. Если вы хотите переусердствовать, то сильно не стоит. Потому что, допустим, для сои достаточно 80 грамм употребления в рационе. А если больше, там уже больше преимуществ не будет. Еще ученые связывают эти результаты с высоким содержанием в этих продуктах калия, магния и пищевых волокон. Плюс там еще есть растворимая клетчатка. И все это при переработке в кишечнике образует специальные жирные кислоты, которые как раз-таки расширяют наши сосуды и хорошо влияют на давление.
3: Видишь, в чем, Юлька, проблема? У всего есть обратная сторона. При таком стабильном и обильном употреблении бобовых могут начаться другие проблемы, и иной раз ты подумаешь, может, лучше скаканет давление, чем вот это музыкальное проклятие, которое на тебя теперь наложено. И у тебя давление пройдет, а у всех окружающих давление вокруг тебя поднимется, поэтому, знаете, все должно быть вот так, в гармонии.
1: Через несколько минут нейростендап. Комедия, полностью написанная и озвученная искусственным интеллектом.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
5: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь.
6: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Радиус FM.

Слушай «Радиус ФМ» в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. «Радиус

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Я предлагаю добавить немного юмора еще в нашу утреннюю миссию, я бы так сказал, пробудители. 9 утра, 48 минут в Беларуси. Это Радиус FM. Всем привет. И прямо сейчас послушаем комедию, полностью написанную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
2: Знаете, я вот хотела обратиться ко всем опоздунам.
3: Так.
2: Ребята, мы ведь опаздываем везде, куда можно. Я, как человек, который часто опаздывает, опоздала на свой выпускной в школе, опоздала на свой выпускной в университете. Если у меня в автошколе будет выпускной, я туда тоже, скорее всего, опоздаю. Причина в чем? Ну что, мы скажем, что мы не хотели приходить, мы так и признаемся, что мы хотели поспать подольше, что прическа там не получалась, если это женская причина, да? Но мы не можем так говорить. Приходится придумать какие-то причины. Uh-huh. Мы уже сами забываем, почему мы опаздываем. Ну, возможно, как сказала одна актриса, вот такой стиль.
3: Да, да, что поделаешь, но это люди, понимаешь, люди могут бесконечно генерировать всякие там причины опоздания и прочего, а вот что по этому поводу думает искусственный интеллект?
4: Люди готовы придумать любую причину опоздания, лишь бы не сказать честно, я просто не хотел вставать. Самые странные оправдания всегда звучат очень уверенно. Я не мог выйти, кот лег на меня. И почему-то люди понимают, да, ситуация серьезная. Есть те, кто опоздал, потому что не нашел второй носок, как будто без него система не запускается. Отдельный уровень засмотрелся в телефон. То есть человек буквально проиграл битву с видео, где моют ковер. Кто-то опаздывает из-за погоды. Причем неважно какой. Снег – проблема. Дождь – проблема. Солнце – тоже проблема, потому что слишком хорошо спалось. Самое смешное – люди всегда добавляют лишние детали, чтобы звучало правдоподобно. Не просто проспать.

0: спал, а будильник прозвенел, но мозг решил, что это часть сна. И ведь все понимают, что половина причин – ерунда. Но делают вид, что верят. Потому что однажды каждому пришлось объяснять, почему он вышел из дома за день и все равно опоздал.
1: Так, ИИ, я прошу прощения. И, пожалуйста, не трогаем видео с коврами. Это святое.
2: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
3: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Решетка-гриль для грибов и овощей Boy Scout 14,90. Брикеты для розжига 4,50 за 32 штуки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены. Оксидат торфа. Урожая много не бывает. Реклама.
4: Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+. Радиус FM.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Мы желаем тебе самого доброго утра и чудесного дня, ведь этот день будет, ну, необычным 100%. 100% он будет необычным. Я не знаю в чем. Может, ты сегодня полюбишь оливки снова. Или попробуешь кинзу и скажешь: о, да, почему я ее раньше не ел. Может произойти все, что угодно, но что-то точно будет. 10 утра в Беларуси, пробудители на Радиус FM любят тебя.
2: А что будет завтра, у нас есть для тебя, как всегда, прогноз. С 7 до 10 утра мы будем бодрить тебя, веселить тебя, рассказывать тебе классные шутки, слушать самую топовую музыку и, конечно же, дарить подарки.
3: Также мы точно знаем, что будет дальше здесь на Радиус FM. Отличный день с Кириллом Громовым. Привет тебе, все получится.
4: Всем привет, Беларуси, 10 часов. Кто, где и когда? На этот вопрос прямо сейчас способен ответить один человек. Это Влад Кучко. Привет, о чем расскажешь?
5: Привет, Кирилл. Расскажу о создании лунной базы и новой схеме от мошенников.
0: В радиусе новостей.
5: В Беларуси стартовало командно-штабное учение с органами военного управления и организациями тылового обеспечения. Главная задача тренировок – отработать четкое управление снабжением войск в кризисных ситуациях. Все практические мероприятия будут проводиться непосредственно на объектах тыла впервые. В маневрах также примут участие военнообязанные, призванные из запаса. Минск и Каракас стимулируют туристические потоки. Обсудили это на встрече посла Беларуси в Венесуэле и министра туризма Венесуэлы. Особое внимание уделили анализу спектра туристических услуг двух стран, выявлению наиболее привлекательных туристических маршрутов и тематических направлений, оптимизации логистических схем. Автовладельцам стоит быть внимательнее не только на дороге, но теперь и в сети. Мошенники массово рассылают поддельные ссылки под видом уведомления от ГАИ с информацией о якобы неоплаченных штрафах. Фейковые оповещения отправляют в таких мессенджерах, как Viber, Telegram и WhatsApp. Милиция обращает внимание, что сообщения приходят от дорожной полиции. Такой организации в Беларуси не существует, есть госавтоинспекция. В Беларуси начались учебно-полевые сборы для учащихся 10 классов. В ближайшие 10 дней юноши будут проходить допризывную подготовку на базе специализированных центров кадетских училищ и воинских частей, а девушки осваивать медицинские навыки в учреждениях здравоохранения. НАСА представила планы создания к 2032 году обитаемой станции на Луне. На первом этапе планируют запустить к спутнику Земли 3 беспилотные миссии Moonbase. Это лишь первые из более чем десятка миссий, о которых планируется объявить в течение года, подчеркнул глава НАСА Айзек Манн. И в завершении. Уже сегодня мы назовем имя владельца умной колонки. Сейчас последний шанс стать участником розыгрыша. Правила просты. Заходи на radiusfm.by и проходи музыкальный тест. Внимание, если не дойти до конца, система тебя не увидит. Жми финальную кнопку, влияй на эфир и забирай крутой приз. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Днем в Витебске плюс 13-15, в Могилеве 14-16 со знаком «плюс», в Минске 15-17 выше нуля, в Гомеле 16-18 градусов тепла, в Гродно плюс 17-19, в Бресте 19-21 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Ах, какой же не очень хороший месяц этот Нентори, что в переводе означает ноябрь для Арилен Арп, потому что в этом месяце у нее случились какие-то траблы с ее молодым человеком, и вот она решила ноябрю посвятить вот этот прекрасный трек. Но пока до ноября у нас далековато, и погода не обещает быть сильно пасмурной, будем встречать красивое с тобой лето в эту среду на Радиус FM, середина недели. Я тебя поздравляю с этим событием. Впереди осталось столько же, сколько уже и было на этой неделе, и все, выходные не за горами, поэтому настраиваемся на самую позитивную волну, и также не забывай подписываться на все социальные сети Радиус FM, чтобы следить и быть в курсе всех актуальных событий, которые мы выкладываем специально для тебя. Через пару минут с тобой поиграем, сделаем все возможное, чтобы сегодня улыбок было как можно больше на лице. Gift Time нас уже ждет, и два приглоса на линию Сталина, ну а сейчас давай разберемся с прогнозом погоды от синоптиков на эту среду.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В Витебске днем 13-15 градусов, в Могилеве плюс 14-16. В Минске от 15 до 17 градусов, в Гомеле 16-18 со знаком «плюс». В Гродно 17-19 выше нуля, ну а в Бресте плюс 19, плюс 21.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
2: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
3: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
4: Дискаунтеры «Грошик». Завжди тут цены цуд. Кетчуп «Махеев» шашлычный 3,79 за 500 граммов. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 25 мая по 7 червня.
2: Реклама.
5: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 10:41, Минск. Прямо сейчас мы снова в эфире Радиус FM. У микрофона Кирилл Громов. И в этой студии объявляется время крутых призов. Да-да, у нас на очереди твоя любимая игра Gift Time. И у меня отличная новость для тех, кто хочет круто провести грядущие выходные. У нас на кону снова два пригласительных билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина», где уже в эту субботу мы будем масштабно праздновать День пограничника. Там и масштабная программа, и разные реконструкции и так далее. И задание у нас сегодня кинематографическое в очередной раз, точь-в-точь, как вчера. Нам нужно внимательно прослушать фразу, которую мы загадали, и угадать, из какого именно фильма она прозвучала. Но прежде чем я ее включу, прямо сейчас готовься открыть нашу группу «Радиус FM» в Telegram, не по номеру сообщения, напоминаю, не аккаунт, а именно нашу группу. Вводи название «Радиус FM» в поисковике, подписывайся на нашу группу, и внизу этой группы находи значок сообщения, через который тебе придется отправить правильный вариант ответа, чтобы победить. Итак, прямо сейчас включаем логику, интуицию, выбираем один из трех вариантов ответа. Ну а пока что фраза из какого-то определенного фильма. Внимание!
2: Слова, по моему отнюдь нескромному мнению, наш самый неиссякаемый источник магии, способный одновременно причинить боль и вылечить ее.
1: Вот такая вот философия у нас только что получилась. Из какого же это фильма? Вариант 1 — «Гарри Поттер», вариант 2 — «Великий Гэтсби», и вариант 3 — «Остров проклятых». Кто быстрее всех пришлет правильную цифру, тот заберет заветное пригласительное. Прямо сейчас бери в руки свой смартфон, открывай нашу официальную группу Telegram Radius FM, находи там значок сообщения, и я жду через два топовых трека нашего победителя. Скоро объявлю результаты, кто же заберет пригласительное на «Линию Сталина».
0: Gift Time на Radius FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибер Рекса и Faithless.

0: Пифтайм на Радиус ФМ.
1: 10:49, два трека пролетели на одном дыхании. В нашем телеграм-канале Радиус ФМ развернулась реально настоящая битва киноманов. Пришло время раскрыть карты и подвести итоги. Загаданная фраза была скутана настоящей магией. И, конечно, правильный ответ — это Гарри Поттер. 100% попадание для всех, кто ждал письмо из Хогвартса. Это действительно был голос волшебника Дамблдора. Быстрее всех этот правильный ответ прислал наш слушатель Алёша Аверьянов из города Минск. Поэтому, Лёш, я тебя поздравляю. Мы искренне за тебя рады. Два пригласительных билета на линию Сталина остаются в столице и улетают прямо к тебе. А для тех, кто хочет круто и незабываемо провести грядущие выходные на свежем воздухе, напоминаю, что 30 мая, предстоящую субботу, в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» мы празднуем День пограничника. Нас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабные военно-исторические реконструкции и уникальная возможность катания на танке. Не пропустите этот грандиозный праздник. Билеты уже можно сейчас приобрести на официальном сайте «Линии Сталина». Игра сыграна, призы мы раздали, но отличная музыка на этом не заканчивается. Прямо сейчас в нашем эфире через пару минут послушаем с тобой Алекса Уоррена и его легендарный уже полюбившийся трек «Ordinary» и услышимся с тобой в часе нова.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама. Что для вас работа? Стабильный.

0: доход.
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
5: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Кофе растворимый Жардин Голд всего 11,99 за 95 грамм.
7: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
8: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
9: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Подсолнечное масло «Золотая семечка» 5,79 за 1 литр. Порошок стиральный «Тайд» 16,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
10: Трицены.
6: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах «Евроопт» черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Персик всего 7 рублей 99 копеек за килограмм. Пепси всего 2 рубля 79 копеек за полтора литра.
7: Подробности на сайте «Евроопт.бай» и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
11: Реклама.
12: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.ru.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 11 часов на календаре среда, и мы влетаем в новый час эфира на Радиус FM. Всем огромный привет, у микрофона по-прежнему Кирилл Кромов, и мы готовы сделать эту середину недели максимально легкой и позитивной. И среда, на самом деле, это экватор рабочей недели, маленькая пятница, день, когда выходные уже не кажутся далекой сказкой, обретают вполне реальные очертания. И самое время подумать, чем себя сегодня порадовать. Ну, например, получасовым марафоном. Впереди у нас 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров. Послушаем с тобой Fastboy и Topic с треком Forget You. Эмоциональный, невероятно цепляющий поп-хит от Nessy Barrett, Dying on the Inside. Дадим и попа, и рока, и порцию абсолютного солнца и бешеного драйва от канадцев Crash Adams и их New Heart. Прибавляй звук, динамика, лови этот сочный заряд энергии и хорошего настроения. Ну а мы буквально на пару минут сделаем музыку чуть потише, чтобы узнать самые актуальные новости к этому часу. В Беларуси тем временем ровно 11 часов. Свежий выпуск новостей на Радиус FM прямо сейчас тебе расскажет Влад Кучко.
2: Привет, Кирилл. Расскажу про возможную независимость Шотландии и как правильно все-таки произносить «баловать» или «баловать».
0: В Радиусе новостей.
2: В Москве продолжает работу первый международный форум по безопасности, который собрал в себе делегации из более чем 100 стран. Нашу республику представляет госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Сегодня он в рамках мероприятия проведет двусторонние встречи с представителями Китая, Ирана, Мьянмы, Монголии и Пакистана. Парламент Шотландии проголосовал за проведение референдума о независимости от Великобритании. Инициатором голосования выступил глава шотландской национальной партии Джон Суини. Раньше он пообещал вынести этот вопрос на рассмотрение депутатов сразу после местных выборов, по итогам которых 19 мая он был переизбран на пост главы правительства. Сбор тары в Польше могут признать предпринимательством. Если это произойдет, то уличные бизнесмены должны будут обязательно зарегистрироваться, платить налоги и взносы в фонд соцстрахования. Такие проблемы ждут жителей Польши, когда они возвращают не свои упаковки, а чужие, найденные в мусорках, парках или собранные у знакомых. А еще это должно происходить систематически. Если это случается время от времени, доход можно трактовать как дополнительный заработок. Ударение в слове «баловать» скоро изменится, рассказал филолог Владимир Пахомов. Очевидно, что будущее за ударением «баловать» и «баловаться», подчеркнул научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова. Пахомов пояснил, что в орфоэпическом словаре русского языка варианты «баловать» и «баловать» пока фиксируются как равноправные. Тем не менее, пройдет время, и первый вариант станет основным, а второй будет признан допустимой старшей нормой. А потом он и вовсе исчезнет из словарей и справочников. Исполком Международной федерации студенческого спорта объявил о снятии всех ограничений с представителей Беларуси. Студенты-спортсмены из нашей страны восстановлены в правах на участие во всех соревнованиях. На решение федерации повлияли рекомендации Международного олимпийского комитета. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Днем в Витебске плюс 13-15, в Могилеве 14-16 со знаком плюс, в Минске 15-17 выше нуля, в Гомеле 16-18 градусов тепла, в Гродно плюс 17-19, в Бресте 19-21 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 11.29. Потрясающий глубокий хит от голландского артиста Дотена, который буквально пробирает до мурашек своей кинематографичной атмосферой и невероятным накалом эмоций. И название песни переводится как «Онемевший». Дотен написал этот трек после сложного периода в жизни, когда от усталости и стресса ты перестаешь чувствовать вообще что-либо. Песня как раз о поиске пути к самому себе, желании снова жить и почувствовать вкус жизни и, конечно, разорвать этот круг эмоционального онемения. Очень сильная, вдохновляющая работа, которая заставляет нажать на паузу и просто прислушаться к себе. И раз уж мы заговорили про сильные эмоции от музыки, самое время раскачать этот день на полную. Если этот трек или любая другая песня в нашем эфире вызывает у тебя яркие чувства, не держи их в себе. Прямо сейчас заходи на наш сайт radiosfm.by в раздел музыкального тестирования. Это не просто призыв, это твой самый финальный шанс. Уже через пару часов мы закрываем голосование и подводим итоги. Если ты хочешь рулить эфиром Radius FM, а главное забрать главный приз, крутую умную колонку с Алисой, то кликай лайки прямо сейчас. Буквально пару минут, колонка может стать твоей. Ну а мы продолжаем следить за тем, чтобы середина недели приносила тебе только комфорт. Давай на минуту отвлечемся от дел и сверимся с синоптиками.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В Витебске днем 13-15 градусов. В Могилеве плюс 14-16. В Минске от 15 до 17. В Гомеле плюс 16-18. В Гродно от 17 до 19 тепла. Ну а в Бресте сегодня плюс 19, плюс 21.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Дискаунтеры грошек. Завжди тут цены цуд. Морозиво «Наше детство». Пломбир. 99 копеек за 70 граммов. Сдивляйтесь и закупляйтесь у грошику. Подробности на сайте грошик.бай и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 25 мая по 7 червня.
2: Реклама.
3: Хочешь умную колонку? Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Kings, Theophilus, London Galaxy на Radius FM. Это фантастический межгалактический вайб от французского хитмейкера Кунгса. Трек, под который хочется не просто качать головой, а буквально улететь куда-нибудь к звездам. И как вы помните, эта работа — чистая космическая романтика, завернутая в плотный ретро-бит 80-х. И сами музыканты заложили в песню очень простой посыл. Когда вокруг слишком много суеты, нужно просто поймать правильный ритм, закрыть глаза и представить, что ты летишь сквозь далекие созвездия, где нет никаких земных проблем. И, кстати, про космос. Знаете, почему этот трек идеально слушать именно в среду? Потому что среда — это тот самый день недели, когда ты уже оторвался от суровой земной гравитации понедельника, но до пятничной орбиты еще лететь и лететь. И ты находишься в режиме абсолютной невесомости, вроде бы и работаешь, но мысленно уже бороздишь просторы Вселенной, где дедлайны сгорают в плотных слоях атмосферы. И раз уж мы заговорили про космос и созвездия, давай подключим интуицию и заглянем в наш эксклюзивный музыкальный гороскоп на эту среду. Знаком огня, овнам, львам и стрельцам звезды сегодня советуют включить режим суперзвезды, а вот знаком Земли, тельцам, девам и козерогам астрологи рекомендуют отпустить тотальный контроль. А вот знаком воздуха, близнецы, весы и водолеи, сегодня грозит мощный прилив креатива. Вас ждут и, в принципе, вас может сегодня потянуть на великие дела. Ну а знаком воды, раки, скорпионы и рыбы, сегодня звезды вам пророчат идеальный баланс. Поэтому, какой бы знак зодиака вы ни представляли, главное держать курс на правильную волну. Сейчас мы прервемся буквально на пару минут на полезную информацию и продолжим с Альбертом Брайтом и его диким треком Wild.
1: Реклама.
2: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» — это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.
1: Реклама.
3: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
3: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
3: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
3: Слушай.
1: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
3: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.
4: The

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Лена. Однажды она решила поменять жизнь, уйти с привычной работы и открыть маленькую студию дизайна. Она долго готовилась, считала деньги, изучала курсы, делала первые проекты. Но когда рассказала об этом дома, услышала совсем не то, что ожидала. Мама вздохнула. «Ой, это ненадолго». Папа сказал, стабильную работу бросать – глупость. А подруга добавила, таких студий сейчас миллион.
3: Отличная группа поддержки. Прямо команда демотиваторов.
2: Лена сначала тоже смеялась, потом начала сомневаться. Может, правда глупость? Может, все вокруг правы? Так работает одна очень известная психологическая вещь – социальное зеркало. Мы постоянно сверяемся с реакцией окружающих. Если люди рядом верят, нам легче идти. Если сомневаются, появляется тревога.
3: Но почему близкие часто не поддерживают?
2: Чаще всего из страха. Когда человек рядом меняет жизнь, это нарушает привычную картину мира. Иногда люди просто проецируют собственный опыт. «У меня не получилось, значит, и у тебя не выйдет». И еще одна важная вещь. Психологи говорят, когда человек делает что-то новое, его окружение проходит период сопротивления переменам, потому что новая версия вас — это неизвестность.
3: То есть скепсис — это не всегда про тебя?
2: Очень часто вообще не про тебя. Поэтому есть несколько правил, которые помогают не потерять уверенность. Первое – не искать одобрения у тех, кто боится перемен. Второе – делиться планами дозированно. Иногда лучше сначала сделать шаг, а потом рассказывать. Третье – искать свое профессиональное окружение. Людей, которые уже прошли этот путь. Исследования показывают, поддержка людей с похожими целями повышает вероятность успеха.
3: Получается, если все вокруг сомневаются, это еще не знак остановиться.
2: Иногда наоборот. История знает тысячи случаев, когда сначала не верил никто. Важно помнить одну простую вещь. Близкие могут любить вас и одновременно бояться ваших решений, но жить эту жизнь все равно придется вам.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить.
4: Свежий трек.
0: Свежий трек на Радио СФМ. One Republic.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: В Минске ровно полдень, у микрофона Кирилл Громов, и я готов перезагрузить этот день вместе с тобой. Как раз тот момент, когда рутина может заявить о себе во весь голос. Если тебе прямо сейчас все окончательно надоело, пришло время чем-то себя взбодрить. И для начала давай мы поменяем локацию хотя бы на 5 минут, сходим за свежим кофе в новое место, или, если не помогает, закажи себе на вечер билет в кино, на концерты, запланируй ужин, который ты еще никогда не пробовал. Ну, а если все-таки ни того, ни другого не дано на протяжении рабочего дня, просто выкручивай громкость наших приемников на максимум. Ты слушаешь Радиус FM, впереди у нас 10 топовых треков без остановки, без рекламы. А среди них у нас сегодня Sophie and the Giant, Shut Up and Dance. Двукратная триумфаторка Евровидения, невероятная Ларин и ее трек «Тату». Еле сдерживаю, чтобы прямо сейчас не начать караоке. Ну и раньше всех стильный качающий электронный трек от Джованни Ричи и Марка Дена «Let Me Die». Делай звук погромче, лови этот мощный заряд драйва. Ну а мы буквально на мгновение приглушим музыку, чтобы сверить часы и узнать, какие свежие события произошли в мире за последний час. Беларуси полдень, привет! Главные информационные итоги к этой минуте готов предоставить Рома Савосик. Рома, привет, тебе слово.
2: Привет, расскажу, что с очередями на границе и как милиция борется с интернет-мошенниками.
0: В радиусе новостей.
2: Почти 600 грузовиков ожидают въезда в Польшу и Литву, сообщает Госпогранкомитет. Самый загруженный маршрут в Евросоюз проходит через польский пункт пропуска Кукурыки. Сопредельная контролирующая служба выполнила норму пропуска фур на 43%. Перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай и Шальчининкай фиксируется 110 большегрузов. За прошедшие сутки их сотрудники приняли на свою территорию 16,38% авто от нормы. Количество жалоб на аферистов увеличивается с каждым днем. Только за последние сутки милиция получила 500 подобных сообщений. Правоохранители зарегистрировали 47 новых преступлений. Милиция напоминает гражданам, что предложение быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связаны с риском потери денег. «Щит Мария» начал работу по прокладке тоннеля зеленой ветки минского метро. Комплекс начал движение от будущей станции «Парк Дружбы Народов» до Комаровской, затем двинется до Переспы и закончит путь на Юбилейной площади. Кстати, проектирование четвертой кольцевой линии планируют завершить в 2028 году. Канада вводит временные меры по контролю на границе из-за вспышки Эболы. С сегодняшнего дня на 3 месяца будет приостановлено действие иммиграционных документов для жителей Канады с высоким или очень высоким риском распространения заболевания. Речь идет, в частности, о временных визах, электронных разрешениях на въезд и визах постоянного резидента. В правительстве подчеркнули, что риск распространения Эболы в Канаде остается низким, однако меры вводятся в качестве предосторожности. Солнечная активность упадет до минимума к 2030 году, считают астрономы. Снижение активности звезды будет происходить постепенно, но при этом до конца мая и в середине июня на Солнце вероятны вспышки небольшой мощности. По словам специалистов, количество солнечной радиации, которая доходит до поверхности Земли, значительно отличается зимой и летом. Это связано как с наклоном земной поверхности по отношению к солнечным лучам, так и с разной толщиной атмосферы. И в завершении, услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет. Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы были новости, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. В Витебске днем плюс 13-15, в Могилеве 14-16 тепла, в Минске 15-17 выше нуля, в Гомеле плюс 16-18, в Гродно 17-19 со знаком «плюс» и в Бресте плюс 19-21. О погоде все, далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 12.32, Минелли, ее «Рам-пам-пам» на Радиус FM. Ну, какой же проверенный временем танцевальный взрыв от румынской поп-дивы. И трек, который в свое время разорвал все мировые чарты, и его припев до сих пор обладает опасным свойством. Стоит его услышать один раз, и этот «Рам-пам-пам» гарантированно застрянет у тебя в голове до самого вечера. И, кстати, о навязчивых вещах. Сама песня, если слушаться в текст, довольно суровая. Она про токсичное отношение и коварную женскую месть. И в клипе Минелли вообще собирается поджечь машину со своим бывшим. Так что, парни, если ваша вторая половинка посреди дня начинает тихонько напевать под нос «Рам-пам-пам» и пристально на вас смотреть, на всякий случай проверьте, где припаркован ваш автомобиль, мало ли что. И вообще, среда — это удивительный день, это время, когда твой внутренний будильник уже начинает издавать те самые победные звуки «Рам-пам-пам», потому что большая половина рабочей недели официально позади, впереди только самое лучшее, я тебе гарантирую. Ну, по крайней мере, в эфире Радиус FM так будет. Через пару минут Альфа и Манучао со своим тиктоковским настоящим легендарным треком «Мене Пьяче». Ну, а сейчас давай разберемся с прогнозом погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В Витебске сегодня плюс 13, плюс 15, в Могилеве 14-16 градусов. В Минске от 15 до 17 тепла, в Гомеле 16-18 выше нуля, в Гродно плюс 17-19, ну а в Бресте сегодня от 19 до 21 градуса.
1: Реклама.
2: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
3: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
8: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
9: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работу. Бай.
10: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
11: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
12: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Кока-кола 3,59 за 1,5 литра. Порошок чистящий Пемолюкс 2,99 за 480 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
13: Трицены.
1: Реклама.
14: Алиса, включи топовую музыку.
15: Извини, но нет.
14: Чего нет?
15: Подписки.
14: А что можно слушать бесплатно?
15: Радиус FM.
14: Алиса?
15: Уже включаю.
1: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM.

0: Здесь про то место, которое насыщает тебя определенными силами, особенно посреди недели, когда их так не хватает. Но мысли о выходных нас не покидают, ребят, поэтому мы будем создавать те самые выходные уже до конца этого часа с Камрадом, и его трек Be Mine уже на низком старте. Если он тебе нравится, обязательно заходи на наш сайт radiosfm.by в разделе «Что играло, голосуй за Камрада», либо же за других исполнителей, которые тебе по душе. Делай все возможное, чтобы в нашем эфире звучали только те треки, которые тебе очень нравятся. Услышимся с тобой в часе новом, ну а до конца часа с тобой останутся самые лучшие исполнители нашего Radius FM.
1: Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
1: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерус, Россия.
4: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Конфеты «Золотая лилия» всего 18,99 за килограмм.
5: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
6: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
7: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
8: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
9: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
10: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
11: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Задай ритм лету с Вилла Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовых.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Час дня полетел, среда на календаре. Мы открываем самый аппетитный, расслабленный час сегодняшнего эфира на Радиус FM. Всем огромный привет. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов. И этот час мы проведем с пользой, потому что впереди у нас без перерыва, без рекламы 10 топовых треков подряд, которые вызовут у тебя только сплошную улыбку на лице. Будем с тобой наслаждаться Доном Диабло, Фитцем, The Tantrums и их треком Radio Baby. Про ту самую малышку, которая любит кататься в машине и слушать Radius FM. Также послушаем Future X и This Kind of Love. Ну и окунемся в потрясающий атмосферный клубный вайб от коллаборации Cup Sport и Shouse Only You. Делай звук в динамиках погромче, лови этот заряд драйва и наслаждайся моментом. Ну а мы буквально на пару минут сделаем небольшую паузу на выпуск новостей и скоро с тобой продолжим. Тем временем в Беларуси 13 часов и 1 минута. Выпуск новостей на Радиус FM прямо сейчас тебе представит Рома Савосик. Ром, привет.
2: Привет. Расскажу про ограничения на посещение лесов и о переговорах между Ираном и США.
0: В Радиусе новостей.
2: Десятиклассники по всей стране приступили к учебно-полевым сборам и медицинской практике. Для юношей это занятие по допризывной подготовке, строевая и тактическая подготовка, а для девушек – практика на базе медицинских учреждений, подразделений МЧС и организации Красного Креста. Такие занятия продлятся до 4 июня. Участие в них в этом году примут тысячи школьников по всей Беларуси. Ограничения на посещение лесов введены во всех областях Беларуси. Только в 16 районах можно свободно посещать леса. Они находятся в Минском, Витебском и Могилевском регионах. Следует из данных Минлесхоза. Напомню, при введенных ограничениях посещать лесные массивы можно, однако в них нельзя заезжать на машине, разводить костры и проводить массовые мероприятия. Непрямые контакты между Ираном и США продолжаются. Об этом заявил иранский политик Али Багири. При этом, по его словам, вопрос иранского обогащенного урана не входит в повестку этих переговоров. Он также отметил, что условия прохода судов через Ормузский пролив не будут прежними, появится другой порядок. Сейчас Иран и Оман ведут переговоры для выработки порядка прохода через данный водный маршрут. Израиль нанес новые удары по сектору Газа за несколько часов до Курбан-Байрама. Атаки пришлись по двум густонаселенным пунктам – Рималь и лагерю беженцев Нусейрат. Израильские военные заявили, что целью ударов был недавно назначенный военный командир Хамаса Мохаммед Одех. С белорусских хоккеистов в ближайшее время снимут все санкции. Об этом пишут многие спортивные СМИ. Напомню, в мае Международный олимпийский комитет принял решение снять санкции с белорусских спортсменов и разрешить им выступать на международных турнирах с национальным гимном и флагом. К примеру, МОК последовали ряд международных федераций, в том числе гимнасты, лучники, борцы и другие. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы были новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут дожди. Ветер северо-западный порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 5-7, днем 13-15 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 6-8, днем 12-14 выше нуля. В Гродно ночью 6-8 со знаком плюса, днем от плюс 15 до 17. В Бресте ночью 6-8 тепла, днем 16-18 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем плюс 13-15. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 9:31. Ну, какая же шикарная, стильная, невероятно танцевальная реинкарнация абсолютной классики 90-х. Немецкий диджей Чейл, вокалистка Кей поработали и подобрали легендарную мелодию от группы No Doubt. Совершенно новое, современное дыхание дали этому треку. И, как вы понимаете, текст песни — это классическая драма «Ничего не говори». Я и так знаю, о чем ты думаешь. Не нужно оправданий, ведь мне и без этого больно. В оригинале Гвен Стефани буквально разрывала душу своим вокалом. И в этой свежей версии трек превратился в идеальный саундтрек для того, чтобы красиво грустить на танцполе. Тот случай, когда по трек о разбитом сердце хочется не плакать в подушку, а зажигать. И, кстати, про фразу «Ничего не говори», парни, ловите главный лайфхак для общения со второй половинкой в среду после обеда. Если ваша девушка вдруг резко замолкает и на любой вопрос отвечает загадочным «ничего», знайте, этот трек — ваша прямая инструкция. Не надо ничего говорить, не надо ничего объяснять. Просто молча заказывайте пиццу или суши. В 99% случаев «don't speak» означает обычный рабочий голод и усталость от середины недели, проверено поколениями. И заодно выведите вашу вторую половинку прямо сейчас к окну. Вдруг там нас ожидает солнечная погода. Давай заодно посмотрим, что нас будет ждать завтра. Прогноз погоды от синоптиков прямо по курсу.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут дожди. В Минске ночью 5-7, тепла, днем 13-15 градусов. В Витебске и Могилеве ночью плюс 6, плюс 8, днем от 12 до 14 тепла. В Гродно ночью 6-8 со знаком плюс, днем 15-17 градусов. В Бресте ночью обещают 6-8 тепла, днем от 16 до 18. Ну а в Гомеле ночью плюс 7, плюс 9, днем 13-15 тепла.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
2: Реклама. Разбираем отношения с любимыми друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 13 часов 39 минут. Прямо сейчас в этой студии объявляется время крутых призов. Да, у нас на очереди Gift Time. И у меня отличная новость для тех, кто хочет круто провести грядущие выходные. У нас на кону снова два пригласительных билета на линию Сталина. И задание у нас сегодня в очередной раз музыкальное и очень интересное на проверку твоего слуха. Мы взяли известный трек, вырезали из него всего одно единственное слово и сейчас запустим его в эфир. Тебе нужно внимательно вслушаться и угадать, из какой именно песни этот кусочек. Внимание!
2: Не вспомнишь!
1: Не вспомнишь! Включай интуицию и вспоминай свои любимые плейлисты и выбирай один из трех вариантов ответа. Вариант 1. Егор Крид и Баста. Называется трек «Завтра». Вариант 2. Не лето. Не вспоминай. И вариант 3. Акмаль и трек «Шутка». Через два топовых трека я подведу итоги, а пока пиши свою версию в нашу группу Радиус FM в Телеграм. Подписывайся внизу группы, ищи значок сообщения и присылай свою правильную версию.
0: Gift Time на Радиус FM. We

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 13:46. Два трека пролетели на одном дыхании, а в комментариях нашего телеграм-канала Радиус FM развернулась, ну, нешуточная битва меломанов. Пришло время раскрыть карты и подвести итоги. Вырезанное слово было пропитано фирменной лирикой. И, конечно же, правильный ответ на вопрос, из какого трека вот эта фраза, была у нас...
2: Не вспомнишь.
1: Это действительно Баста, Егор Крид, и трек называется «Завтра».
2: Ты завтра обо мне не вспомнишь.
1: Поэтому поздравляем пользователя, который называется Лимончик. Наши искренние поздравления, аплодисменты для тебя. Два пригласительных билета на линию Сталина улетают прямо к тебе. Пусть эти выходные будут максимально яркими. А для всех, кто тоже хочет круто и незабываемо провести грядущие выходные на свежем воздухе,

0: ждет Леша Якимович с топовыми треками, морем позитива и новостями. Ну а я, Кирилл Громов, говорю тебе пока-пока.
1: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Привет, что читаешь?
3: 100 техник для спокойной жизни.
2: Помогает?
3: Увы.
2: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-200-269-26-24 или на сайте bgs.by.
1: Реклама.
5: Как нейросети экономят часы?
6: Почему космос ближе, чем кажется?
7: И как защитить тех, кто нам дорог?
1: Ответ один. Шоу с толком на Радиус FM.

FM в 21 час после новостей, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка. Днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи Леша Якимович. Я тебя приветствую. Сегодня у нас все еще среда, 27 мая и самая середина дня. И вот, знаешь, мы добрались до экватора этой недели. И среда — это такой отличный день. Вот первая половина рабочей, ну, так сказать, пятидневки уже позади. А до выходных осталось, ну, совсем чуть-чуть. И вот, чтобы это время пролетело еще быстрее, а главное, приятнее, я предлагаю сделать небольшую паузу во всех наших рабочих делах. И прямо сейчас я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десятка топовых треков подряд. Без рекламы, без разговоров. Только ты и самая топовая музыка. Ну что ж, давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой трек Эйюла под названием «Хумай». Также залетит к нам Джин Мартин с треком «Overdrive».

0: Ну и самым первым с тобой заценим Алекса Уоррена с треком Ordinary. Ну что ж, я надеюсь, ты понял, что у нас здесь в целом плюс вайб. Вот, так что откладывай в сторону все свои скучные задачи, дедлайны и тому подобное. Делай звук погромче и просто лови этот ритм. Но перед этим быстрые новости. В Минске 14.01. Привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Рома Савосик. Слушаем.
1: Привет, расскажу, как в Беларуси борются с вейпингом среди молодежи и почему в Великобритании дорожает электроэнергия.
2: В радиусе новостей.
1: Беларусь готова содействовать развитию действующих белорусских проектов в Зимбабве и запуску новых, рассказал председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко. Он отметил, что в прошлом году двусторонний товарооборот составил более 26 миллионов долларов. Поставленная лидерами двух государств задача по достижению взаимного товарооборота в объеме 100 миллионов долларов является вполне реальной и выполнимой при условии взаимного решения возникающих проблем. На летние месяцы в здравницах Беларуси забронировано более 90% мест. Август по этому показателю немного отстает, порядка 88%. В санаториях системы управления делами президента и высшей категории забронировано уже более 95%. В летний период загрузка санаториев высшей категории всегда фактически 100%, с учетом дополнительных развертываемых мест. Минздрав Беларуси и ВОЗ усилят меры по борьбе с вейпингом и курением среди молодежи. Особое внимание контролирующих органов сейчас обращено на доступность табачных изделий. Во время опроса более 40% курящих подростков признались, что смогли беспрепятственно приобрести сигареты в торговых точках, несмотря на законодательный запрет продажи несовершеннолетним. В связи с этим в Минске и регионах планируется усилить надзорные мероприятия в сфере торговли. В Великобритании вырастут цены на электроэнергию из-за конфликта на Ближнем Востоке. Предельный размер тарифов, которые платят домохозяйства, станет больше на 13%. По подсчетам экспертов, каждая страна в королевстве будет платить годовой тариф суммой 2500 долларов. Уже этим летом состоится премьера истории «Игрушек 5». Действие картины развернется спустя несколько лет после событий четвертой части, вышедшей в 2019 году. При этом создатели мультфильма отмечают, что история игрушек была сделана настоящими художниками, а не искусственным интеллектом. Эта франшиза – один из главных проектов Pixar в принципе. Так, предыдущая часть при бюджете в 200 миллионов долларов заработала больше 1 миллиарда. Аналитики считают, что пятая часть способна перещеголять четвертую в плане сборов. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 76 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 87 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 4 копейки. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома, а подписка для этого не нужна. Таковы были новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут дожди. Ветер северо-западный порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 5-7, днем 13-15 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 6-8, днем 12-14 выше нуля. В Гродно ночью 6-8 со знаком плюса, днем от плюс 15 до 17. В Бресте ночью 6-8 тепла, днем 16-18 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем плюс 13-15. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода Бай». И далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.
4: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out,

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут дожди. В Минске ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 13, плюс 15. В Витебске и Могилеве ночью плюс 6, плюс 8, а днем плюс 12, плюс 14. В Гродно ночью от 6 до 8 выше нуля, а днем 15-17, тоже со знаком плюс. В Бресте ночью 6-8 тепла, а днем 16-18 выше нуля. В Гомеле ночью от 7 до 9 со знаком плюс, а днем плюс 13, плюс 15.
0: Реклама.
2: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
3: Белагропромбанк.
4: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
5: Спасибо, солнышко. А это тебе.
4: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
6: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
7: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
8: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
9: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Мороженое «Лакомка», сливочное, «Ингман». Всего рубль 59 за 70 грамм.
10: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Реклама.
11: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

Нам только что выдали идеальный саундтрек для момента, когда ты смотришь вот на свой список дел и говоришь: ну, нет, точно не сегодня. И вот трек Not You — это буквально гимн здорового пофигизма. И оказывается, когда ты пытаешься напрячься и сделать что-то сложное, твой мозг начинает паниковать, на глубокие размышления у него уходит аж 25% всей энергии организма. И в этот момент мозг начинает тебя жестко разводить. Он шепчет: слушай, а давай лучше поедим, или там протрем пыль за шкафом, ну или посмотрим, почему у пингвинов не мерзнут лапки. Короче, если ты уже полчаса втыкаешь в экран вместо работы, расслабься. Это не ты ленивый, это твой мозг борется сам с собой. Так что хорош себя винить, ты все делаешь правильно. Сейчас немного

0: Каунтер хороший. Купим гульнявые товары на 3 рубли. Отрываем шанс выиграть. Автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Хорошик. Весь май тан накупляйте, авто ды гроши выигрывайте.
1: Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8 с 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробязни игра «Кропка хорошей, кропка вай». Телефон плюс 375 44 788 80 26.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
1: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерус, Россия.
4: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Решетка-гриль для грибов и овощей Boy Scout 14,90. Брикеты для розжига 4,50 за 32 штуки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Трицены. Трицены.
3: Реклама.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
7: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ньюс FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Задумывался ли ты, как приложение погоды в твоем телефоне узнает, что на улице дождь? Или как сайт по продаже авиабилетов мгновенно находит цены сотен разных авиакомпаний? Все это работает благодаря технологии с загадочным названием API – Application Programming Interface. Но пусть сложные слова тебя не пугают. Сейчас поговорим о них подробнее.
0: Технодзен.
1: Давай попробуем разобраться на максимально простом примере. Включаем фантазию. Ты сидишь за столиком в ресторане, перед тобой меню. Это то, что ты можешь попросить у, скажем так, программы. А где-то в глубине здания находится кухня. В нашей аналогии это сервер и база данных другой компании. Ну, например, той самой метеослужбы, где хранится вся нужная информация. И ты не можешь сам зайти на кухню и взять еду. Тебя туда просто не пустят. И вот тут появляется официант. Он принимает твой заказ, уносит его по поварам на кухню, а затем возвращается к твоему столику с разными вкусностями. Этот официант и есть API. Это набор правил, который позволяет одной программе безопасно попросить данные у другой и быстро получить ответ. Благодаря API твой банк может общаться с интернет-магазином, а навигатор показывает тебе пробки в реальном времени, забирая данные у дорожных служб.
0: Озанка Технодзена.
1: Что в итоге? API — это идеальный пример сотрудничества. Технологии поняли, чтобы создать что-то великое, не нужно делать все самому. Нужно уметь делиться информацией и доверять партнерам. API позволяет абсолютно разным системам говорить на одном языке, сохраняя при этом свои внутренние секреты.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Задай ритм лету с Вилла Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Hello, ну что ж, среда у нас продолжается, все еще 27 мая, потихоньку ближимся к завершению рабочего дня. И знаешь, вот среда хороша тем, что большая часть вот рабочей недели уже позади, и до выходных осталось сделать буквально пару шажков, а это именно четверг и пятница. Ну и чтобы этот день прошел максимально легко, а главное незаметно, я предлагаю прямо сейчас немного разгрузить твою голову. И специально для этого я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка треков, самых топовых треков, подряд без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой Teddy Swims с треком Bad Dreams. Также услышим топовый, наилучший трек под названием Ready for Your Love. Ну и самым первым к нам залетит Альберт Брайт с треком Wild. Смотри, прямо сейчас отвлекаешься от всех текущих задач на ближайшие 30 минут, делаешь звук погромче и просто ловишь кайфовый ритм. Но перед этим давай быстренько пробежимся по новостям. В столице 15 часов. Привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Рома Савосик. Слушаем.
2: Привет, расскажу, как в Беларуси изменилась площадь лесов и где в Минске ограничат движение.
0: В радиусе новостей.
2: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел совещание по итогам экспорта за первый квартал 2026 года, а предварительные итоги работы подтверждают позитивный тренд, который наметился в первом квартале. Беларусь увеличивает темпы роста экспорта, а главой государства и правительством поставлены четкие задачи по увеличению экспортных показателей, и персональную ответственность несут руководители. За весну 2026 года площадь лесов в Беларуси увеличилась на 80 тысяч гектаров. Прямо сейчас на лесные массивы приходится практически 10 миллионов гектаров. Это больше, чем 1 гектар на каждого жителя страны. Легкие республики заметно разрастаются дважды в год, осенью и весной, во время масштабных посадок. Так, только за прошлый год лесовосстановление выполнено на площади в 36 тысяч гектаров. Движение всех видов транспортных средств ограничат в Минске по улице Кирова от улицы Ленина до Свердлова 28 и 29 мая в связи с проведением массового мероприятия, сообщили в ГАИ. Указанный участок улицы будет перекрыт в четверг с 19 до 23.00 и в пятницу с 10 до 19. В госавтоинспекции призывают участников дорожного движения учитывать данную информацию при планировании маршрута. Литва движется к введению всеобщего призыва. Об этом заявил министр обороны республики Робертас Каунас. В этом участвуют комендатуры, стрелки и литовская армия, поэтому наша общая подготовка направлена на обучение всего общества действиям и защите в случае войны, отметил он. По его словам, число призывников ежегодно увеличивается. Население Земли может сократиться вдвое к 2064 году. К такому выводу пришли британские ученые. Они смоделировали возможные последствия крупных экологических кризисов, климатического коллапса, пандемий, конфликтов или нехватки ресурсов. При наихудшем сценарии на Земле смогли бы выжить не более 2 миллиардов человек. Исследователи предсказали быстрое глобальное сокращение численности населения, при которой человечество потенциально сократилось бы вдвое, примерно к 2064 году. И в завершении услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет. Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. С новостями на этом все, о погоде далее. По Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут дожди. Ветер северо-западный порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 5-7, днем 13-15 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 6-8, днем 12-14 выше нуля. В Гродно ночью 6-8 со знаком плюса, днем от плюс 15 до 17. В Бресте ночью 6-8 тепла, днем 16-18 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем плюс 13-15. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода Бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Нелли на Радиус FM Back to Me — это такая трек-инструкция о том, как важно вовремя вернуть себя в реальность. Вот особенно, когда случайно заходишь почитать комменты под каким-нибудь постом, и потом полчаса пытаешься вернуть себе веру в человечество. Ну вот, например, заходишь в Threads. И, кстати, в целом о соцсетях. Тут австралийские ученые выкатили свежее исследование. Может, ты там слышал где-то как-то. Подросткам запретили сидеть в ТикТоке и Инсте. Так вот, теперь больше половины из них вообще понятия не имеют, что происходит в мире. Дети просто перестали общаться, потому что им нечего обсуждать. Вот представил, да? Стоят они, условно, там в школе на перемене, смотрят на свои кроссовки и молчат, потому что им никто не прислал свежий мем. Хотели уберечь их от глупости, а в итоге вырастили поколение таких молчаливых философов. Но тебе-то это точно не грозит. Я всегда рядом, чтобы подкинуть тебе правильных тем. Ты все делаешь красиво. Ну и давай посмотрим, что там у нас с погодой на завтра. Тоже какая-никакая тема для обсуждения.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут дожди. В Минске ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 13, плюс 15. В Витебске и Могилеве ночью от 6 до 8 тепла, а днем 12-14 выше нуля. В Гродно ночью 6-8 со знаком плюс, а днем плюс 15, плюс 17. В Бресте ночью от 6 до 8 выше нуля, а днем от 16 до 18 тоже выше нуля. Удивительно, да? И в Гомеле ночью плюс 7, плюс 9, а днем плюс 13, плюс 15.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Привет! Что читаешь?
2: 100 техник для спокойной жизни.
1: Помогает?
2: Увы.
1: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
4: Ремонт своими руками? Нет.
5: Маяк представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nestle». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону +375 44 726 90 08.
6: Съем его на палочке. Съем его в рожке. Выберу считалочкой пачку или две.
7: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
8: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Чистая наука, и тут даже нейробиологи доказали, что романтическая привязанность бьет по тем же участкам мозга, что и химические зависимости. То есть, когда ты вдруг начинаешь ностальгировать, это никакой не зов вселенной. Твой мозг просто устроил тебе такую дешевую ломку по старым гормонам радости. Это обычный физиологический рефлекс, а не повод срочно все возвращать. Так что прекращай там сомневаться в себе, если сомневаешься, и уж точно не лезь мониторить ее соцсети в 2 часа ночи. Ты в полном порядке? Твой мозг сейчас просто, так сказать, чистит кэш, чтобы освободить место для новых воспоминаний. Ну а ты на Радиус FM не переключайся, у нас здесь самые топовые треки.
1: Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергия Рос, Россия.
5: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
6: Дискаунтеры «Грошик» завжди тут цены цут. Карпатша з м'яса птушки, агрокомбінат «Дзержинський» 17,99 за кілограм. Здивляйтеся і закупляйтеся у «Грошику». Подробязності на сайті «Грошик.бай» і по телефоні плюс 375-44-788-80-26 з 25 мая по 7 червня.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM. А также

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи все еще Леша Якимович. У нас среда продолжается. 27 мая все так же. И мало того, что мы добрались до экватора недели, так сегодня еще и забавный повод есть. День смелых решений. Так что, если ты давно не решался там попросить прибавку к зарплате, написать кому-то первым или просто заказать на обед то, что никогда не пробовал, то сегодня такой идеальный момент. Ну а пока ты настраиваешься на смелые поступки, я запускаю наш музыкальный нон-стоп. Это 10 топовых треков подряд без рекламы и лишних разговоров. Давай знакомиться с ребятами. Послушаем трек «Бам-бам» от Миши Миллера и Алекс Вилля. Также прозвучит у нас Рита Ора с треком «Don't Think Twice». Ну а самым первым услышим Камрад с треком «Be Mine». Так, смотри, вот тебе план на ближайшие 30 минут. Расслабляешься, откидываешься на спинку кресла, если ты там в офисе. Если в машине где-то, то просто кайфуй, ну и быстренько пробежимся по новостям. В Минске 16 часов. Привет-привет. О самом главном прямо сейчас нам расскажет Рома Савусик.
2: Привет, расскажу, как прошел первый день сдачи ЦЭ и зачем ученые запустили в космос человеческие эмбрионы.
0: В радиусе новостей.
2: Накануне в Беларуси прошел первый день сдачи ЦЭ. В Министерстве образования подвели промежуточные итоги. На первый ЦЭ зарегистрировалось рекордное количество участников – 59 тысяч 80 человек. Но приступили к сдаче испытания 58 тысяч 874 выпускника. 200 школьников не пришли на экзамен по причине болезни или участия в спортивных соревнованиях. Самым популярным предметом на первом ЦЭ стала математика. На нее зарегистрировалось 20 тысяч человек. На втором месте – обществоведение, а на третьем – биология. За первые три месяца этого года в Беларуси отремонтировано 370 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети населенных пунктов и 27 тысяч квадратных метров в агрогородках, рассказала представитель ЖКХ Алла Романькова. Кроме того, после капитального ремонта введено в эксплуатацию 210 тысяч квадратных метров жилья и отремонтировано 600 подъездов. Также заменено 13 тысяч единиц устаревшего осветительного оборудования в местах общего пользования на современные светодиодные светильники. О чем еще можно мечтать? В Минске строят дома, в которых не будут отключать горячую воду. По 2030 год должны построить 2 миллиона квадратных метров электродомов. Именно в них будут жить без сезонного отключения воды, ведь в таких многоэтажках электроэнергию используют как для приготовления пищи, так и для отопления. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал популяризировать немецкий язык в стране. Политик собирается подготовить национальную программу по этому поводу, ведь немецкий становится вопросом стратегической важности на фоне укрепления связей с Германией и размещения немецкой бригады в Литве к 2027 году. Китайские ученые запустили в космос искусственные человеческие эмбрионы. Эксперимент нужен, чтобы понять, как невесомость влияет на самые ранние стадии развития жизни и сможет ли человек в будущем размножаться за пределами Земли. Если ученые разберутся, какие именно факторы мешают нормальному развитию клеток в космосе, они смогут искать способы снизить это воздействие. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 76 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 87 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 4 копейки. И в завершении, есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт, жми на плей и слушай топовую музыку, где бы ты ни находился, на улице, за рулем или в офисе. Таковы были новости, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут дожди. Ветер северо-западный порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 5-7, днем 13-15 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 6-8, днем 12-14 выше нуля. В Гродно ночью 6-8 со знаком плюса, днем от плюс 15 до 17. В Бресте ночью 6-8 тепла, днем 16-18 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем плюс 13-15. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Слушай, вот реально классный трек только что прозвучал. Филатов и Керес, Гитэвэй. Знаешь, о чем он? О том, чтобы отпустить ситуацию и не париться. Ну, гениальный же совет, если вдуматься. Но есть люди, которые решили не отпускать ситуацию, а наоборот, вцепиться в нее, ну, такой стальной хваткой. И, правда, ситуация, ну, такая специфическая. В общем, полицейские в одном индийском городе издали внутренний указ относиться к рассказам о привидениях со всей серьезностью. Оказывается, за последние пару месяцев они так раскрыли два убийства. Люди приходили и жаловались, что их преследуют призраки. А по итогу это, просто убийц заела совесть. Вот ты прикинь, человек сделал плохо, а потом бежит в участок с криком «Меня дух замучил!». Это же гениальная явка с повинной, упакованная, в такой специфический хоррор-квест. В общем, справедливость восторжествовала, а маньяки сами себя сдали. Вот что значит не отпускать ситуацию, а внимательно слушать даже тех, кто как будто бы перегрелся на солнце. Ну а мы с тобой не перегрелись на солнце и узнаем, не перегреемся ли мы завтра в прогнозе погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут дожди. В Минске ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 13, плюс 15. В Витебске и Могилеве ночью 6, 8, выше нуля, а днем 12-14 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 6, плюс 8, а днем плюс 15, плюс 17. В Бресте ночью от 6 до 8 тепла, а днем от 16 до 18 тоже тепла. И в Гомеле ночью 7, 9, выше нуля, а днем 13-15 со знаком плюс.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
2: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
3: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
4: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
5: В движении.
4: В движении. Это два часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
5: В движении на Радиус ФМ.
4: Слушай в движении на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

Свежий трек на Радиус FM. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: о маршруте на сегодня. В 5 часов 17.00 здесь на Радиус FM меня сменит Оля Овенская со своим автодрайвом. Это чтобы ты точно не уснул в пробке, так что не переключайся. Вот. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Надеюсь, смог тебе хоть чуть-чуть поднять настроение. Услышимся с тобой уже завтра в это же время, в этом же месте с 2 до 5. Ну а на сегодня с тобой прощаюсь и говорю тебе пока-пока.
1: Реклама. Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: Белагропромбанк.
5: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
6: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
7: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
8: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Подсолнечное масло «Золотая семечка» 5,79 за 1 литр. Порошок стиральный «Тайд» 16,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте www.3цены.by или по телефону 7300.
9: Три цены. Три цены.
1: Реклама.
3: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
10: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Airbook с треком Graceland. Bebe Rexha и Faithless забрали вторую позицию с треком New Religion. А вот золото нашей рейтинговой таблицы досталось Иманбеку и Софи Рейс Not You. Кто окажется на музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну что, очень неоднозначный вечер встречает город Минск. Меня буквально ветром к тебе принесло вот обещанный циклон, обещанное штормовое предупреждение. Все вступило в свою силу, и правда, в Минске сейчас очень ветрено. Но, с другой стороны, ты знаешь, вот этот ветер в голове на исходе рабочего дня – это то, что тебе нужно, чтобы проветрить голову от каких-то серьезных забот. И, конечно же, просто почувствовать особые какие-то настроения. Но за эти настроения буду отвечать я, Ульвенский. Конечно же, топовая музыка «Радио ФМ». Будем тебя подзаряжать, будем тебя отвлекать от работы. Я, кстати, вот сейчас поглядываю на смартфон, он мне подсказывает. 14 выше нуля сейчас в столице, но при этом скорость ветра достигает каких-то просто рекордных показателей. 59 километров в час тут написано. Ну, ого-го-го. Ну и ожидается ветреная погода в течение всего вечера, поэтому держись крепче волны радио СФМ, тем более, что у нас для тебя есть не только музыка, но и самые интересные новости, а еще много подарков. 17:00 в Беларуси. За новости самое интересное отвечает Наташа Ленска. Наташ, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, в этом выпуске я расскажу, когда безработный белорус становится тунеядцем и почему ученые разочарованы авокадо.
0: В радиусе новостей.
2: В Гомельском облисполкоме объяснили, сколько времени после увольнения человека не относят к незанятым в экономике. По умолчанию один квартал. Например, уволились в апреле, в список не попадете до конца сентября. Но если вас сократили, уволили по состоянию здоровья или истек срок контракта, то не работать можно дольше, до полугода. При этом платить налог не нужно. Главное не увольняться по собственному, иначе отчет пойдет по стандартной схеме. В Беларуси ужесточат контроль за продажей вейпов и сигарет несовершеннолетним, усилят ответственность за продажу никотинсодержащей продукции подросткам, а также за ее покупку взрослыми для передачи детям. В список мест, где запрещено курить, могут включить крыльца многоквартирных домов и общежитий. Также ужесточат требования к производителям электронных сигарет и нагреваемого табака. В белорусских школах появится новый факультатив «Прикладные технологии искусственного интеллекта». Его будут преподавать ученикам 8-11 классов. Школьники изучат принципы работы нейросетей, научатся грамотно составлять запросы для текстовых и графических ИИ, а также использовать искусственный интеллект для анализа данных и создания контента. Отдельное внимание уделят этике и безопасности при работе с искусственным интеллектом. Польские ученые проводят акцию протеста у здания Сейма в Варшаве. Они недовольны сокращением государственного финансирования науки и высшего образования. Проект бюджета на 2026 год предусматривает снижение расходов на научную сферу. Среди требований – привязать зарплаты в науке к зарплатам в корпоративном секторе, сделать более реалистичными пороги для получения социальных стипендий, отремонтировать и построить новые общежития для ученых. Ежедневное употребление авокадо в течение полугода не улучшает память, внимание и скорость мышления. К такому выводу пришли ученые. В исследовании участвовал 251 человек с ожирением. Одни ели авокадо каждый день, другие не чаще 2 раз в месяц. Различий между группами не нашли. Возможная причина в том, что ожирение снижает эффект полезных жиров, а одного авокадо недостаточно для нужной концентрации веществ. Авторы не считают авокадо бесполезным. Эффект может проявиться позже или в комплексе с другими изменениями. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 5-7, днем 13-15 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 6-8, днем 12-14 градусов. В Гродно ночью 6-8, днем 15-17 тепла. В Бресте ночью плюс 6-8, днем плюс 16-18. И в Гомеле ночью 7-9, днем 13-15 тепла. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Тачки тайм.
1: 17-16, точное драйвовое в Минске, штормовой ветер. Ну и вот меня занесло этим самым ветром сегодня в прессу Японии. Там, оказывается, вирусятся очень необычные дорожные знаки. В Японии можно встретить необычные знаки, которые официально предупреждают водителей о возможном появлении кошек. Ну, чаще всего такие знаки ставят в небольших городках и тихих жилых районах, где обитает огромное количество уличных животных, и к кошкам там особое отношение. Но тут, конечно, нужно видеть, загугли, не поленись, о том, как выглядят эти знаки на желтом фоне. Кошки в самых разных позах. То они прыгают, то они обнимаются. И на самом деле власти говорят, что это тоже очень важно. Конечно же, и эстетика, и просто для того, чтобы улыбать прохожих. Но все-таки главная цель – это снизить число аварий, ну и спасти пушистиков от гибели под колесами авто. Дизайн этих знаков, как я уже сказала, стал вирусным в интернете. И посмотри, пожалуйста, на это, потому что есть дорожные знаки, где, допустим, несколько кошек подряд. Они прыгают, они летают. В общем, это настоящая достопримечательность. А туристы все чаще делают селфи рядом с этими дорожными знаками. Но местные жители говорят, это отображает и общую культуру Японии, где всегда большое внимание уделяется именно мелочам. И, конечно, тому, чтобы максимально комфортно сделать окружающую среду не только для человека, но и для четвероногих жителей.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17.23, точное, драйвовая, нашла просто потрясающую туристическую перспективу для всех нас. Фаниполь, это рядышком с Минском. С июня для всех желающих стартует экскурсия на завод по производству черной икры. Ой, хочется верить, что дадут не только посмотреть, но и попробовать. И вот, пожалуйста, с июня жители гости страны могут посетить высокотехнологичное производство, увидеть своими глазами весь процесс выращивания осетровых, продегустировать деликатес прямо с места производства. Это вот такой первый гастрономический тур в Беларуси, который объединяет и образовательную программу, и знакомство с тонкостями изготовления черной икры. А это, конечно же, нам очень-очень интересно. Здесь есть свои инновации, способы очистки воды, озонирования, кормление тоже покажут, а оно происходит по расписанию. И не только здесь, есть даже своя операционная для осетровых. В общем, это нужно видеть своими глазами. Мне кажется, это будет просто очень вирусная, очень востребованная экскурсия. Успей записаться первым и, конечно же, снять сторис, а в сторис отметить Радиус FM за то, что мы первыми тебе об этом рассказали. Ну что, мы идем дальше, путешествуем дальше по нашему плейлисту. Здесь только топовая музыка. Алекс Ворон, тот самый трек Ordinary прямо сейчас.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервье Рос Россия.
5: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Колбаса сырокопченая «Юбилейная», высший сорт, Жлобинский мясокомбинат. Всего 22,99 за килограмм.
6: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
7: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
8: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
9: Реклама. Лекарственный препарат. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
10: Так хочется на Мальдивы, и от новой машинки я бы не отмовилась. А я ще...
11: Едем худший у дискаунтер гроши. Купим гульнявые товары на 3 рубли. Отрымаем шанец выиграть. Автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей. 25 призов по 5 тысяч рублей. И еще 3 тысячи призов. Грошик. Увесь май тан накупляйте. Авто ды гроши выигрывайте.
12: Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8. С 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробязни. Игра «Кропка грошек» «Кропка вай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
13: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.
14: Дискаунтеры «Грошик». Завжди тут цены суд. Вода минеральная «Дарыда» газированная. Рубель 39 за 1,5 литра. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику».
15: Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26. С 25 мая по 7 червня.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.
16: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Я знаю, что сейчас отображается в твоих глазах. Возможно, как раз-таки время. Оно сигнализирует о том, что рабочая часть дня подошла к концу. И самое время на всех скоростях выбегать из рабочего офиса. Но помни про то, что в Минске очень большой ветер. Да, с одной стороны, ты быстрее долетишь домой в буквальном смысле. Но с другой стороны, ты знаешь, я бы все-таки насладилась той погодой. Потому что солнечно при этом. Ну, а ветер, ветер в волосах, это же хорошо. Особенно, когда топовая музыка сопровождает твой полет домой. Крэш Адамс, в ближайшее время. Далее, немецкая команда Purple Disco Machine. И еще один классный трек я подарю тебе от Metro Boomin. Да, немножко грустит и погода завтра. Хмуро будет, и при этом показатели чуть-чуть поползут вниз. Подробности далее.
0: Радиус FM о погоде.
1: Но это не повод для расстройств, это повод быть друг другу поближе. В Бресте, например, 16-18 со знаком плюс, без осадков. Завтра в Гродно дождь и до плюс 17. В Минске тоже осадки, до плюс 15. Немноговато и в Витебске на градуснике плюс 14. При этом тоже дождь. Осадки будут в Могилеве плюс 12, плюс 14. В Гомеле 13-15 со знаком плюс. И тоже периодически будет идти дождь.
0: Реклама.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: 31 мая «Супер Лото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ереб или у распространителей.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
6: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
7: Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах «Евроопт» черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Кофе молотый «Голд Стандарт» крема всего 23 рубля 99 копеек за 500 грамм. Форель слабосоленая «Океан» в подарок всего 19 рублей 99 копеек за 300 грамм. Подробности на сайте «Евроопт.бай» и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Окей, как слушать Радиус ФМ без радиоприемника?
8: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус ФМ онлайн в отличном качестве и без помех.
0: Радиус ФМ.

0: Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17.42 точно, драйвово, еще немного цифр. Сейчас на градуснике в Минске плюс 14, солнечная погода. И пишет вот мне смартфон, что до 20.00 будет действительно солнечно. Но есть одно но, в виде штормового ветра. Поэтому, пожалуйста, держись крепче топовой музыки Радиус ФМ. И, конечно же, держись нашего телеграм-канала. У нас тут такое классное комьюнити. И поводы, конечно, для общения. И мы хотим очень вручить тебе вот то, что нужно в такой ветреный вечер. Это набор чая Такамори, когда рабочий день на исходе. Чай Такамори заходит в этот чат и расслабляет абсолютно всех. Действительно, огромное количество вкусов понравится и тебе, и твоим коллегам по работе. На Такамори Бай выбирай свое настроение. Ну и, конечно же, заходи в наш телеграм-канал Радиус ФМ. У нас здесь для тебя есть кое-какие задания. Выполняешь и в наш эфир попадаешь. Но на очереди у нас будет кибертрек. Классная музыкальная история. Участвуй, тебе точно понравится.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Наше

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Кибертрек. Кибертрек.
1: Сегодня наш ИИ Игорь загадал тебе в телеграм-канале трек «Пожары Holiday Boy». И с заданием легко справилась девушка. Тоже огонь. Зовут ее Таня. Таня, привет. Алло.
2: Здравствуйте, да, я слышу вас.
1: Таня, просто у тебя такая аватарка. Ты там такая огненная девушка. Ого-го.
2: Спасибо.
1: Ну, ты себя прям так ощущаешь по жизни, да? Не подходи близко.
2: Есть.
1: Да,
2: я
1: девушка, огонь.
2: Есть.
1: Ну, по голосу слышно. Ну, хорошо, поприветствуй тогда моего нейропомощника. Зовут его и Игорь.
2: Ага, приветствую, и Игорь.
3: Привет. Ну что, поиграем?
1: Угу.
2: Конечно.
1: С удовольствием в таком случае. И Игорь, зубы нам не заговаривай, давай быстрее задание. Задание будет отгадать трек, который и Игорь так старательно за тебя завуалировал. Так, внимание.
3: Загружаю трек.
4: Телефон купи, кафе плати. Просто так мне подари.
1: О, да.
4: Ювелирку со мной.
1: О.
4: Это стандарт.
1: Хочется слушать бесконечно. Ну да, вот это современный трек, и Игорь его приложил на такой несколько бардовский лад. Вот так. Тань, какие мысли есть?
2: Блин, может, это базовый минимум?
3: И это правильный ответ.
1: У такой огненной девушки, как Таня, мне кажется, все так в жизни происходит абсолютно точно. И эти аплодисменты звучат для тебя. Приглашаем тебя участвовать
2: спасибо.
1: И далее, но набор горячего чая Такамори достается именно тебе, чтобы этот несколько прохладный ветреный вечер все-таки был комфортным
2: спасибо
1: и приятным.
2: Большое.
1: Ой, ну мы рады, что мы тебя спасибо. Как минимум улыбнули. И это базовый минимум этого вечера.
2: Прикольно, очень было интересно. Спасибо большое.
1: И тебе спасибо, оставайся в компании топовой музыки Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
5: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
6: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
7: Привет. Что читаешь?
8: 100 техник для спокойной жизни.
7: Помогает?
8: Увы.
7: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
9: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
7: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
10: 31 мая Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ереб или у распространителей.
11: Так хочется на Мальдивы, и от новой машинки я бы не отмовилась. А я же...
12: Едем худший у дискаунтер «Гроши». Купим гульнявые товары на 3 рубли. Отрываем шанец выиграть. Автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. «Грошик». Увесь май тан накупляйте. Авто ды гроши выигрывайте.
13: Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 8. С 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробязни игра «Кропка грошек» «Кропка вай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
0: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки.

Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ветер возомнил сегодня себя участником «Формулы-1». Вот смотри, в Минске сейчас порывы достигают, согласно данным смартфона, 53 километров в час. Это вообще что такое? С другой стороны, смотри, фитнес отменяется, потому что пока ты дойдешь с рабочего офиса до метро, например, ты еще ту нагрузочку испытаешь. В общем, держись крепче. Вообще, самый повод большой – это ходить сегодня поближе друг к другу, ходить парами и, конечно же, держаться топовой музыки радио ZFM. Мы тебя как минимум согреем, а здесь у нас и новый час уже наступает. Поздравляю! 18:00 в Беларуси. Наталья Ленская не дремлет на рабочем месте. Всегда есть что рассказать интересненького. Наташ, привет. Что на сей раз?
2: Привет. Далее расскажу о последствиях непогоды в Минской области, а также об опасных съемках фильма Брэда Питта.
0: В радиусе новостей.
2: Из-за шквалистого ветра и ливня без электричества остались более 200 населенных пунктов Минской области. Больше всего пострадали Логойский, Борисовский и Вилейский районы. Основная причина – падение деревьев на линии электропередачи. Энергетики уже работают на местах, чтобы восстановить подачу электричества. Сильный ветер с грозами и дождем, по прогнозам МЧС, сохранится до 20 часов. В Минске запустили второй тоннелепроходческий комплекс «Мария». Он начнет работу на четвертой линии метро. Месячная выработка до 250 метров. Это позволит ускорить строительство подземки. ЧИД будет работать круглосуточно, без выходных. Обслуживает «Марию» бригада из 60 человек. Сборку и наладку помогали проводить 4 специалиста из Китая. Руководство города ставит задачу ускорить возведение метро, оптимизируя процессы и внедряя новые технологии. Профсоюзы проверяют детские лагеря перед летним сезоном. Специалисты моделируют возможные сценарии поведения детей, чтобы минимизировать риски травматизма. Особое внимание игровым и спортивным площадкам, спальным корпусам, вырубке аварийных деревьев и обработке территории от клещей. Мониторинги продолжатся после начала смен. Также проверят условия труда сотрудников. Япония переживает шок от роста цен на энергоресурсы. Из-за конфликта на Ближнем Востоке и ситуации в Ормузском проливе правительство выделит более 19 миллиардов долларов на субсидии за электричество и газ. Средняя статистическая семья сэкономит около 30 долларов. Программа субсидий действует с 2023 года. Влияние на инфляцию будет зависеть от зарплаты и курса валют. Американские актеры Брэд Питт и Ченнинг Татум приостановили съемки фильма «Остров Мэн». Во время первой же репетиции произошла серьезная авария. Профессиональный гонщик врезался в толпу зрителей. 8 человек госпитализированы. Действие картины разворачивается на фоне мотогонок «Isle of Man TT», одни из самых опасных в мире. Для аутентичности съемки проходили на одноименном острове между Великобританией и Ирландией. Но теперь съемки остановлены на неопределенный срок. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2 рубля 76 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 87 копеек, 10 китайских юаней 4 рубля 4 копейки. И последнее. Есть интернет, есть радио ZFM. Заходи на сайт и жми на плей и слушай топовую музыку, где бы ты ни находился. На улице, за рулем или в офисе. Таковы новости, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 5-7, днем 13-15 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 6-8, днем 12-14 градусов. В Гродно ночью 6-8, днем 15-17 тепла. В Бресте ночью плюс 6-8, днем плюс 16-18. И в Гомеле ночью 7-9, днем 13-15 тепла. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: 18.12 точное драйвовое. У нас в Абракадабре сегодня загадан очередной белорусский город, потому что мы готовим тебя к лету, мы готовим тебя к потрясающим путешествиям. Делаем это в компании Модум. Набор косметики, тревел косметичку мы тебе сегодня вручим. Если ты, конечно, не поленишься и прямо сейчас зайдешь в наш телеграм-канал Радиус ФМ, заходи, пожалуйста. Отгадывай тот город, который я уже посетила, на фоне достопримечательности которого я уже сфоткалась, фотку предоставила, подсказки другие указала. Осталось только написать тебе ответ. Ну, а я в ожидании твоего ответа расскажу тебе, что компания Модум — это всегда про моменты нежности. От деликатного ухода за кожей до безупречной улыбки бренд создает продукты с любовью и вниманием к деталям. Модум — это честная косметика по честной цене, и Модум — это классный попутчик в дороге в тревел-путешествии. Поэтому планируй маршруты, забирай свою тревел-косметичку у нас буквально через 3 топовых трека, если, конечно, еще раз напомню, забежишь прямо сейчас в наш телеграм-канал Радиус ФМ. Не забудь проверить подписочку.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.
2: The

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: На связи со студией Радиус ФМ Дима. Дима, привет. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Дим, как настроение?
2: Хорошо.
1: Дима, вот мы сегодня загадали город Жодино у нас в телеграм-канале Радиус ФМ. Ты в этом городе бывал когда-нибудь?
2: Нет еще.
1: Хотела бы побывать?
2: Ну да.
1: А покататься на самом большом автомобиле на Белазе? Хотелось бы поуправлять
2: им? Да,
1: да. Ты же знаешь, там такие возможности есть, поэтому планируй классный маршрут и испытывай самые невероятные эмоции. Надеюсь, же такие эмоции ты испытаешь и от нашей игры. Задача очень простая на самом деле – отгадать загаданный трек. Готов?
2: Да, готов.
1: Тем более, что в любое путешествие по такой хорошей традиции нужно брать с собой какого-нибудь такого гитариста. И он всегда играет что-то хорошо знакомое. И я надеюсь, что ты этот трек вот прям с первых секунд ты отгадаешь. Итак, поехали. Задание. Внимание. Очень-очень такая лирическая композиция. Девчонкам нравится, исполняет такой классный парниша.
2: Я знаю, любимка.
1: Да. Да, ты знаешь, просто это прозвучало так, как будто его зовут Любимка. На самом деле его зовут не Лето, а песня действительно называется «Любимка». Да-да-да-да-да-да-да. Ну что, надеюсь, что Радиус ФМ у тебя Любимка, действительно. И город Жодино тоже будет Любимкой. Обязательно там побывай. Договорились? Ну, а для того, чтобы тревел-путешествие прошло очень комфортно, еще раз напомню, партнер рубрики компания «Модум» делает тебе подарок, набор тревел-косметики. Позвольте себе моменты нежности вместе с «Модум». Тут все от деликатного ухода за кожей до безупречной улыбки. «Модум» – честная косметика по честной цене.
0: «Автодрайв» на Радиус ФМ. Реклама.
3: Запрашаем на Купалле-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности. Парк Су.

0: у распространителей.
1: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
2: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Порошок стиральный Bronx Color Universal всего 10,99 за 5 килограммов.
3: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 500 11 99.
4: Реклама.

0: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус FM «Автодрайв».
1: Точно, драйвовая, 18:34. Погода сегодня действительно добавляет энергии в этот вечер, потому что штормовой ветер в Минске и достаточно прохладно, честно говоря. Завтра будет еще холоднее. Не хочу никого пугать или кому-то портить настроение, но мне кажется, с другой стороны, это повод просто держаться друг к другу поближе и, конечно же, делать громче звук Радиус FM для того, чтобы, ну, возможно, вот захочется вам поцеловаться. Опачки, тут Радиус FM вам в помощниках. Тедди Свимс совсем скоро тоже будет вдохновлять нам романтическую близость. Французы из проекта Offenbach, Be Mine. И Rudimental, All I Know. Все, что я знаю о погоде, прямо сейчас выдам в подробностях.
0: Радиус FM о погоде.
1: Итак, завтра похолодает, но вот на сколько градусов вопрос. В Бресте 16-18 со знаком плюс и без осадков. Далее смотрим Гродно, здесь до плюс 17, немного, но при этом осадки. Дождь будет и в Минске, здесь до плюс 15. В Витебске, Могилеве плюс 12, плюс 14, и при этом тоже осадки. В Гомеле будет идти дождь и 13-15 со знаком плюс.
0: Реклама.
2: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
3: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
5: 31 мая Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
6: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
7: Спасибо, солнышко. А это тебе.
6: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
8: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
9: Я очень люблю, когда народные мудрости и всякие поговорки переделываются, знаешь, так. Семь раз примерь, и муж согласится на все.
10: Поймешь, Паша,
11: хорошо.
10: Да, конечно.
0: Слушай, слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18.43, точное, драйвовое. Возможно, сегодня, глядя в зеркало, ты вот был недоволен тем, что видишь мешки под глазами. Специалисты назвали причиной их появления. Ну, во-первых, генетическая предрасположенность. Да, у некоторых людей кожа вокруг глаз изначально более тонкая, соединительная ткань слабее, и в таких случаях мешки могут появляться даже вот прям в детстве. А еще причина в отеках из-за задержки жидкости. Временная припухлость возникает из-за избытка соли в рационе, большого объема жидкости перед сном. А еще это может быть аллергия. Реакция. Также это может быть сигналом заболевания внутренних органов. Регулярные отеки под глазами могут говорить о проблемах с почками, сердечно-сосудистой системой, щитовидной железой. А еще, знаешь, образ жизни, внешние факторы тоже приводят к мешкам под глазами. Недосыпание, стресс, увлечение загаром, например, курение, алкоголь или длительная работа за компьютером. И еще неправильный уход за кожей. Некачественная или неподходящая косметика может вызывать раздражение, отек. Ну, а еще анатомические особенности. В некоторых случаях мешки связаны с формой круговой мышцы глаза или расположением жировой клетчатки. И вот такие ситуации тоже легко решаются, но уже с помощью хирурга. Как бы то ни было, мешки под глазами – это не просто эстетический недостаток. Иногда это действительно сигнал СОС твоего организма, а может быть, повод просто немножко себя растрясти в хорошем смысле. И сделать это можно и нужно по топовой музыке Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18.50 точно драйвово. Я вот подумала, а что, если нам уменьшать стресс в рабочие дни с помощью специальных товаров, один из которых называется психоделический коврик? Слышал про такое? Я вот услышала и видела, и прям не могу теперь глаз отвести от этой красоты. Ну, сложно мне прям сказать, чем вдохновлялись создатели, но, возможно, какой-то яркой красок палитрой. И, честно говоря, со стороны это напоминает разлитую лаву на полу. Да, то есть представь, что лава вместо ковра, и выглядит это очень круто. И пишут создатели, что это ковер на джутовой основе очень приятен по ощущению. То есть это хорошая такая сенсорная нагрузка будет. И в том числе на твои ладошки, на твои ножки. Поэтому классный подарок тоже как вариант. Но вообще, мне кажется, вот такую историю должен иметь у себя под ножками каждый, кто испытывает стресс на работе. Стоит эта история относительно недорого. В 100 рублей белорусских уложишься, но... Поверь, это того стоит. Наслаждение для глаз и, самое главное, это приятные ощущения, которые так важны в конце рабочего дня.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Ремонт своими руками? Нет.
3: Маяк представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nestle». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону плюс 375-44-726-90-08.
4: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Дискаунтеры грошек. Завжди тут цены суд. Пепси 3,49 за 2 литра. Стивляйтесь и закупляйтесь у грошику. Подробности на сайте грошик.by и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 25 мая по 7 червня. Только с 28 по 30 мая в гипермаркетах Евроопт черные цены в летнем режиме целых 3 дня. Персик всего 7 рублей 99 копеек за килограмм. Пепси всего 2 рубля 79 копеек за полтора литра. Подробности на сайте euroop.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Хочешь умную колонку?
6: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Я, в отличие от некоторых людей в твоей жизни, если что-то обещаю, то обязательно выполняю. Вот пообещала тебе 30 минут релакса, без лишних разговоров и тем более рекламы. Все сделаю сразу после выпуска новостей. Получай Альфа Ману Чао. Мне кажется, это супер парни из Испании, которые подарят тебе потрясающий заряд энергии на этот несколько прохладный вечер. А также Бенсон Буно, немного романтики, Beautiful Things. И диджей Алессо. Мне очень нравится, когда в студии приходит Наталья Ленская, чтобы что-нибудь эдакое рассказать. Она уже на подходе, уступаю ей место. 19.00 в Беларуси. Наталья, проходите, новости заносите.
2: Привет, на этот раз расскажу, как у нас увязали в одну целую экскурсию черную икру и почему российские вузы хотят отказаться от дипломных работ выпускников.
0: В радиусе новостей.
2: В Витебской области из-за сильного ветра нарушено электроснабжение в 74 населенных пунктах. На местах работают 45 аварийных бригад. Энергетики делают все, чтобы вернуть свет. Поврежденные линии, оборванные провода смертельно опасны. Не приближайтесь к ним. В таких случаях звоните по телефонам 115 или 144. Работы ведутся и в Минской области, где из-за сильного ветра и ливня без электричества остались более 200 населенных пунктов. Летом дети на дорогах непредсказуемы, у них снижено чувство опасности. Поэтому водителям нужно быть особенно внимательными. По 5 июня в стране проходит спецмероприятие «Внимание, дети!». Водителей призывают включать ближний свет фар и снижать скорость во дворах. Детям же напоминают, при переходе дороги нужно спешиваться с велосипеда или самоката. А до 14 лет на СПМ выезжать за пределы жилой зоны нельзя. ГАИ ведет разъяснительную работу. Безопасность на каникулах зависит от каждого. Берегите себя. С июня в Беларуси появятся экскурсии на завод по производству черной икры в Фаниполе. Продукцию под брендом «Адмирал Хусса» поставляют в Беларусь, Россию, Европу и США. Туристам покажут полный цикл выращивания осетровых, процесс кормления и даже УЗИ самок. В конце дегустация свежей икры. Вывозить разрешено до 250 граммов на человека. Экскурсии организуют белорусские турагентства. В российских вузах вместо дипломных работ могут ввести устный экзамен. Причина – активное использование студентами искусственного интеллекта при написании дипломов. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что динамика стала угрожающей и вопрос требует новых подходов. Эксперт считает, что именно устная оценка позволит объективно увидеть реальные знания выпускников. Это возвращение к истокам высшего образования. Но как это будет выглядеть на практике, пока не ясно. А тем временем в России растет число молодых затворников – хикикомори. Это японский термин. Они месяцами не выходят из дома, минимизируют общение и живут в онлайн-играх и чатах. Специалисты связывают это с депрессией, тревожностью и цифровой зависимостью. В России случаев стало больше после пандемии. Хикикомори пока не считается болезнью, но воспринимается как серьезный социальный феномен. И последнее. Услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiosfm.by в раздел «Что играло». Там есть название всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 5-7, днем 13-15 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 6-8, днем 12-14 градусов. В Гродно ночью 6-8, днем 15-17 тепла. В Бресте ночью плюс 6-8, днем плюс 16-18. И в Гомеле ночью 7-9, днем 13-15 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: И если ты думаешь, что все музыкальные сюрпризы на этом закончились в нашем эфире, нет, все только-только начинается. Возможно, как раз в эти мгновения ты только покидаешь свое рабочее место, а мы тут как тут самая топовая музыка. Эти треки ты наверняка знаешь. Эти треки наверняка тебя качают и дарят самые яркие эмоции. Но голосовать за треки ты можешь у нас на сайте radiusfm.by и получать за это подарки. Можно пройти музыкальное тестирование, ссылочка тут же на сайте radiusfm.by и получить за это Яндекс-станцию Алиса. Кстати, у Алисы я уже спросила, какой будет завтра погода. Она мне ответила: не надейтесь, лето пока не предвидится.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Ну, как говорят, да, лето прочувствовали, была такая демоверсия этой весной уходящей, а дальше лето только за деньги. А вот завтра очередное понижение температуры. Ожидаем в Бресте следующие показатели 16-18 со знаком плюс. Это на 5 градусов холоднее, чем сегодня, без осадков. Зато в Гродно, кстати, осадки до плюс 17. В Минске 13-15 выше нуля. При этом тоже периодически будет идти дождик. В Витебске, Могилеве 12-14 выше нуля. При этом тоже осадки. И Гомель, смотрим, здесь у нас до 15 со знаком плюс, и тоже периодически будет накрапывать дождик.
0: Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. После лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерос, Россия.
0: Реклама.
5: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
6: Сегодня в программе выясним, почему зумеры становятся самым состоятельным поколением, как они относятся к работе и карьере, и будут ли зумеры всегда самыми богатыми. Поможет нам разбираться в теме психолог Валентина Белевич. Не переключайтесь.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Вот слушаешь этот трек от Алана Волтера, понимаешь, у тебя за спиной вырастают крылья. И это вопреки тому, что позади-то рабочий день, наверняка он был очень насыщенный всякими событиями, всевозможными заботами. Но прямо сейчас пришло время выдыхать этот день, и прям классно, здорово это делать именно под такую топовую музыку Радио СФМ. Далее очень звездный коллаб в нашем эфире известного российского саунд-продюсера KDDK и Алекс Альта, трек, за который ты можешь проголосовать у нас на сайте radiosfm.by. И еще коллаб Дэвид Гетт и Биби Рекса «I'm good». Надеюсь, что ты можешь это сказать и про себя. «I'm good», да, будет еще лучше. И напомню, что до начала календарного лета остается буквально 4 дня, но кажется, как будто весна об этом забыла. Но я уверена, погода поправится. Самое главное — это сохранять горячие эмоции внутри себя. Радио СФМ, я Альвинская, желаю классного вечера и оставаться в нашей топовой компании.
1: Автодрайв на Радио СФМ. Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. Очень скоро и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Премьер-министр Александр Турчин посещает агрокомбинат Ждановича в Минском районе. Он знакомится с ходом строительства двух энергосберегающих теплиц площадью 7 гектаров каждая. Они расположатся вблизи деревни Табары. Первую теплицу запустят уже в этом году. Первую партию томатов рассчитывают получить в ноябре. Вторая теплица начнет работу в декабре, а первый урожай с нее планируют собрать в марте 2027 года. На фасаде строящегося Национального исторического музея в Минске устанавливают барельефы. Они отразят разные исторические периоды. Три уже смонтировали, еще три в процессе. Внутри уже повесили кованые люстры, стены украсили вытянанками, в атриуме – мультимедийный экран. Всего в музее будет 11 выставочных залов от древности до современности, а также залы, посвященные памяти, науке, космосу и обороне. Открытие планируется к 17 сентября. В Минске открыть сезон о включении горячей воды в ЖКХ дали совет. На время профилактики горячей воды нужно перекрывать соответствующий стояк. Иначе счетчик будет фиксировать холодную воду как горячую. Когда жильцы машинально поворачивают смеситель в горячее положение и включают воду, они платно пользуются несуществующей временной услугой. При оплате за этот объем распределяй тепловую энергию, и в квитанции придет лишняя сумма. Вывод 5000 американских военных из Германии может привести к потере 1000 рабочих мест. По оценкам экспертов, уход каждого военного стоит примерно половину рабочего места в регионе размещения. Ранее вывод 200 тысяч военных после Холодной войны стоил Германии 100 тысяч рабочих мест. Пентагон объявил о выводе войск еще 2 мая. Затронутые регионы готовятся к последствиям. Элементы популярного японского телешоу «Ниндзя воин» включат в Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Гонки с препятствиями заменят конный спорт в современном пятиборье. В пятиборье также останутся фехтование, плавание, бег и стрельба. Олимпиада пройдет с 14 по 30 июля 2028 года. Японское шоу выходит с 1997 года, его показывают в 160 странах мира. Интеграция элементов шоу призвана сделать пятиборье более зрелищным и привлечь молодую аудиторию. И последняя твоя умная колонка ждет команда. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома, а подписка для этого не нужна». Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 5-7, днем 13-15 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 6-8, днем 12-14 градусов. В Гродно ночью 6-8, днем 15-17 тепла. В Бресте ночью плюс 6-8, днем плюс 16-18. И в Гомеле ночью 7-9, днем 13-15 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 5-7, днем 13-15 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 6-8, днем 12-14 градусов. В Гродно ночью 6-8, днем 15-17 тепла. В Бресте ночью плюс 6-8, днем плюс 16-18. И в Гомеле ночью 7-9, днем 13-15 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Нет радиоприемника?
3: Не оплатил подписку?
4: Хочется чего-то нового?
0: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
5: Алиса, включи Радиус FM.
6: Включаю.
0: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
2: Сегодня в программе выясним, почему зумеры становятся самым состоятельным поколением, как они относятся к работе и карьере, и будут ли зумеры всегда самыми богатыми. Поможет нам разбираться в теме психолог Валентина Белевич. Не переключайтесь.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Еленская. Беларусь принимает участие в первом международном форуме по безопасности в Москве. Госсекретарь Совбеза Беларуси на форуме провел встречи с коллегами из Мьянмы, Пакистана, Анголы, Монголии и Сербии. Обсуждали международную обстановку, борьбу с терроризмом, наркотрафиком и нелегальной миграцией. Александр Вольфович пригласил коллег на конференцию по евразийской безопасности, которая пройдет в Минске осенью. Также он напомнил о белорусско-российской инициативе «Харте многообразия и многополярности», которую поддерживают практически все участники. По итогам встречи председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко и главы парламента Зимбабве подписано соглашение о сотрудничестве. Ведущую роль в его реализации должны сыграть межпарламентские группы дружбы. В белорусском парламенте группа по сотрудничеству с Зимбабве уже создана. Минск ждет формирования аналогичной группы зимбабвийской стороны. Стороны также обсудили дальнейшее развитие парламентского взаимодействия и другие направления сотрудничества. В Беларуси спасатели ликвидируют последствия шквалистого ветра и дождя. Основная работа – распиловка и уборка упавших деревьев. Больше всего пострадала Могилевская область. Там спасатели выезжали 17 раз. В Минской области непогода затронула 7 районов и Жодино. В Витебской области зафиксировано 11 выездов. В Гродненской области – 3 случая. Спасатели продолжают работу. Если видите упавшие деревья или оборванные провода, не приближайтесь. Сообщайте в МЧС. Берегите себя. В Беларуси начались учебно-полевые сборы для десятиклассников. Юноши проходят допризывную подготовку на базах кадетских училищ, спеццентров и воинских частях. Девушки осваивают медицинские навыки в учреждениях здравоохранения, подразделениях МЧС и Красного Креста. Сборы обязательные, являются частью школьной программы. Оценки за них учитывают при переводе в 11 класс. Задача – сформировать базовые навыки для службы в армии и гражданской обороны. В Беларуси стартовала акция «Безопасные каникулы», и она продлится все лето. Спасатели проводят викторины, мастер-классы и квесты в школах, детских садах и лагерях. Детей учат правилам поведения дома, на улице и у воды. В планах экскурсии в Центры безопасности МЧС. Для каждой смены в лагерях проведут тематические дни и тренировки. Главная задача – предупредить пожары из-за детской шалости и обучить детей правильным действиям в экстренных ситуациях. И о курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 76 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 87 копеек, 10 китайских юаней 4.04. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 5-7, днем 13-15 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 6-8, днем 12-14 градусов. В Гродно ночью 6-8, днем 15-17 тепла. В Бресте ночью плюс 6-8, днем плюс 16-18. И в Гомеле ночью 7-9, днем 13-15 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радио». Радиус ФМ. Далее в эфире шоу «С толком».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Шоу с толком.
1: Шоу с толком на Радиус ФМ. На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: В начале года институт Bank of America в одном из своих аналитических обзоров заявил, что поколение зумеров в перспективе 10 лет может стать самым богатым в истории. Неожиданный прогноз сильно удивил общественность, ведь от зумеров ожидали, кажется, всего, кроме финансовой грамотности. Итак, уже в ближайшие 10 лет молодое поколение составит 30% от населения Земли, а их доходы в совокупности достигнут отметки в 36 триллионов долларов. А уже к 2040-му показатель возрастет до цифры 74 триллиона долларов. Друзья, это «Шоу с толком», с вами Елена Орлова. Сегодня в программе выясним, почему зумеры становятся самым состоятельным поколением, как они относятся к работе и карьере, и будут ли зумеры всегда самыми богатыми. Помогает нам разбираться в теме сегодня психолог Валентина Белевич. Приветствую вас, Валентина.
3: Добрый день.
2: Можно оставить комментарий под анонсом сегодняшней программы в группе «Шоу с толком» в соцсети ВКонтакте и смотрите прямую видеотрансляцию. Все ссылки ищи на сайте radiosfm.by. Итак, Валентина, давайте сразу разберемся. Зумеры – это поколение, которое рождено было в период с 1997 по 2012 год. Зумеры выросли в условиях глобальной цифровизации, с раннего возраста имели доступ к интернету и гаджетам. Для них характерен медлительный темп жизни, бережное отношение к собственному физическому и ментальному здоровью и, конечно же, к личным границам. Итак, Валентина, вообще скажите, пожалуйста, насколько вот эти прогнозы о том, что зумеры в перспективе ближайших 10 лет станут самыми богатыми, актуально и реально?
3: Я предпочитаю, опять же, определиться по понятиям, да, и давайте с вами все-таки заострим внимание на том, кто и что такое зумеры, да. В данном случае это не просто поколение, рожденное в определенной цифровой, скажем так, границе, это поколение, которое росло в ситуации достатка. Да, если предыдущее поколение были, скорее, реализовывали программу, да, чтобы выстроить эту материальную базу, ни в чем не нуждаться, то поколение зумеров выросло уже в ситуации, когда все есть. И это не просто поколение, которое выросло в руках и родилось в руках, образно говоря, с телефоном, да, это поколение, которое взрастило предыдущее поколение, то есть игреки, иксы, да, бумеры. И, конечно, по ценностным ориентациям они достаточно сильно отличаются друг от друга. И поколение зумеров нам очень сильно подсвечивает, как можно жить и как нужно жить, потому что мы до этого жили как надо.
2: Хорошо, Валентина. Опять-таки мы понимаем, что если уже масштабное исследование проводилось экономистами и финансистами, то зумеры станут главными бенефициарами крупнейшего в истории поколенческого трансферта богатства, которое получило накопление от поколения, как вы говорите, бэби-бумеров, иксов и игреков.
3: Да.
2: Итак, цифровые навыки, опять-таки, здесь тоже, как вы говорите, с одной стороны в плюс, с другой стороны мы понимаем, что в век Инстаграма и ТикТока вот эти самые зумеры сравнивают свою жизнь со страницами, скажем так, соцсетей, да? И если на страницах соцсетей жизнь очень яркая, красивая, насыщенная, а у человека она не такая, он тоже считает, что я достоин этой жизни, я должен жить здесь, сегодня, сейчас. Верно ли это?
3: Опять же, давайте разберемся, да? Поколение, которое росло в ситуации, ты можешь уделить себе внимание, ты достоин, чтобы у тебя было все и даже больше, да? И откуда же эта трансляция? Как не от нас с вами, да, на самом деле. Это поколение, которое, в принципе, выросло в ситуации, где уже все есть. Знаете, вот эти известные мемы, кстати, не без участия средств массовой информации, да, про то, какие они требовательные, про то, какие они капризные, да, про то, какие они инфантильные. Но на самом деле это не про это. Скорее всего, это всего лишь шутка, я бы так сказала. Да? Это про то, когда в ситуации, вот как я говорю, достатка, у человека появляется возможность подумать о том, а что мне сегодня важно, что для меня сегодня ценно, на что я сегодня могу сфокусироваться. Я могу сфокусироваться только лишь на то, что составляет для меня базу, или я могу на чем-то большем сфокусироваться? И здесь, конечно, опять же, социум очень сильно помогает. Вообще, давайте еще в одном моменте разберемся. Ведь зумеры — это... Я бы поделила зумеров на ранних и поздних.
2: Угу.
3: Зумеры, которые родились в период 97-го года, 1997-го, и, ну, скажем так, год еще до 2000-х, они чаще относятся еще к миллениалам. И это те молодые люди, о которых сегодня уже почти 30, это состоявшиеся профессионалы. И они выросли в парадигме предыдущих поколений, да, где в первую очередь уважение к авторитетам, где в первую очередь это карьера, где в первую очередь это должность, ну уж извините, да, и в первую очередь это действительно определенный уровень заработной платы. Тогда как зумеры уже родились, допустим, в 2010-м, 2012-м, поздние зумеры, это вот сегодняшние подростки. Это, да, вот эти, которые нам подсвечивают. А мне надо вот так. Я не понимаю, как можно сидеть в офисе 8 часов и получать ровно столько, сколько вы мне оплачиваете. Я должен понимать, что я получу в процессе вот выполнения этого функционала. Будет ли у меня развитие? Знаете, для них должность ради должности не имеет никакого значения. Для них больше интересно, что я от этого получу в плане личностного развития.
2: Хорошо, опять-таки, через 10 лет, как вы говорите, тем, которым сегодня 30, уже будет 40. К этому моменту, как правило, уже решены базовые задачи. У человека есть жилье, у человека дети уже достаточно тоже становятся самостоятельными. И, как вы говорите, карьера на максимальном, наверное, уровне доходности. Да? Однако зумеры, как вы говорите, формируются совершенно в иной среде. Да? Это первое поколение, которое все равно присутствует в соцсетях. И мы знаем о том, что у них, во всяком случае, по данным Американской психологической ассоциации, более 60% представителей поколения Z испытывают повышенный уровень тревожности, который связан с социальным сравнением и финансовыми ожиданиями. То есть, таким образом, психологический фон напрямую влияет на финансовое поведение. Покупка нового смартфона или брендовой одежды стала способом, то есть, получается, подтвердить свою состоятельность.
3: Я бы не акцентировала именно на брендовой одежде и на покупке дорогого смартфона. Дело в том, что предыдущие поколения прошли свой путь героя, они прожили жизнь и проживают жизнь в парадигме, скажем так, опять же, исторической предыдущего периода. Это связано с тем, что у них уже наработан так называемый копинг, да, это жизнестойкость. И они уже знают, как действовать в ситуации неопределенности. У них уже есть свой бэкграунд в этом направлении. Тогда как зумерам действительно приходится сталкиваться с тем, с чем еще не сталкивалось и предыдущее поколение. Когда мы живем в ситуации абсолютной неопределенности, да, и прогнозировать что-либо даже на 10 дней вперед достаточно, согласитесь, иногда сложно. Мы уже не говорим на год, на 5 лет и так далее. И нам нечего пока предложить и зумерам, понимаете? Если мы, предыдущее поколение, выросли, когда все понятно, все стабильно, то на вопрос, а как дальше быть для зумеров, у нас тоже нет ответа. И им, и нам приходится здесь нарабатывать свой опыт. И зумерам не на что опереться. Они именно вот этим методом, практическим методом, нарабатывают свою историю. И здесь не про тревожность, здесь не про прозрачность. Они не понимают, как действовать в данной ситуации. Для нас была своя раскладка, нам говорили, делай так. Нам же так сказать сумерам, собственно, не получается.
2: Тем не менее, по статистике, около 40% зумеров в развитых странах используют кредитные инструменты не для дальнейших инвестиций, а для поддержания уровня потребления. Такая модель поведения системно подрывает способность к накоплению капитала, либо же это мы еще пока не разобрались.
3: Вы знаете, я тоже, когда предложили поучаствовать в этой теме, очень много читала, смотрела, и вот к какому выводу я пришла. Действительно, зумеры перепрошьют рынок, они перепрошьют социальную систему, они перепрошьют и экономику. И здесь это будет не про то, как накопить и потом что-то создать, купить. Здесь это про то, что я могу уже сделать сегодня для себя. Да? Потому что в данном случае я не знаю, что будет завтра. И вот эти долгосрочные, дорогие вложения, как вы сказали, да, например, жилье, да, или...
2: Ну, тему жилья давайте отдельно коснемся, потому что это, вы сами знаете, такой вайп, и что снимать жилье, то есть жить в арендном, да, и вместо собственного автомобиля каршеринг.
3: Да.
2: Это потом давайте оставим. Мы сейчас говорим именно про кредитные инструменты, про инвестиции. Все равно мы знаем, что нормальные зумеры очень неплохо разбираются даже в крипте.
3: Да.
2: Поэтому они на сегодняшний день уже, многие имеют биткоины в своих загашниках, нежели чем накопление, скажем так, в каких-то твердых валютах.
3: Да. Более того, скажу, им эта система более понятна, чем нам с вами. На самом деле они быстрее в ней разбираются, они нам много могут чего подсветить и рассказать. Для них это более надежная система, нежели та, которой мы с вами привыкли. И обычное накопление, вот знаете, в чулок в банку или в банке, для них она непонятна. Там мало прозрачности. Более того, опять же, что говорит статистика, они даже и не пытаются вникнуть в то, что есть действительно льготные программы, там, допустим, да, есть какие-то интересные системы, которые позволят им, допустим, перенять опыт предыдущих поколений. Они вкладываются и инвестируют в то, что им понятно. Мы не зря с вами отметили, что это цифровое поколение. И они, конечно, будут вкладываться, например, в цифровое предпринимательство. Угу. Блогинг, да, например, в том числе.
2: Либо мы знаем, что они доверяют лидерам мнений блогерам, нежели чем каким-то другим, да, историям. Угу. Хорошо. Получается, что за это время произошла утрата культуры сбережений, потому что мы знаем предыдущее поколение, вот, допустим, как у меня в семье, да, формировалось в логике отложенного потребления. То есть сначала накопили, да, а потом уже расходы. То есть я вот вспоминаю, допустим, какая-то сумма у родителей была денег, потом говорит, вот мы хотим, допустим, приобрести то-то, либо там неважно что. Сейчас поколение, наоборот, живет здесь, сейчас. Зачем? Я заработал, я их тут же и потратил. И в то же время, опять-таки, по статистике, зумеры на сегодняшний день, если у них есть дети, то они на треть тратят денег больше на своих детей, нежели, опять-таки, предыдущее поколение. С чем это связано? Почему они тратят все деньги на своих детей?
3: Смею предположить. Ну, во-первых, вернемся в начало беседы. Зумеры начинали не с ситуации дефицита. Для них родители создали плацдарм. И плацдарм достаточно хороший и такой стабильный. Поэтому у них не было нужды задуматься, где я возьму деньги на свое развитие. Им уже помогли это сделать. Более того, поколение, которое росло, то есть предыдущее в ситуации дефицита, оно, конечно, старалось, чтобы их дети росли как в ситуации достатка и вот этого изобилия, да. Хочешь развиваться? Пожалуйста. В каком направлении ты хочешь развиваться? Пожалуйста. Обучение дополнительное? Пожалуйста. Что делают, собственно, зумеры? Они транслируют и повторяют те сценарии, которые они усвоили в своих семьях. Поэтому неудивительно, что они тратят на своих детей. Они же это на себе опробовали, и они усвоили. Это работает. Понимаете? Когда ребенок не нуждается ни в чем, он смотрит на мир совершенно что по-другому. Ну, скажем так, не голодными глазами, да? Он, опять же, думает уже не про то, как сегодня прожить, он думает про то, а что я завтра для себя придумаю. Ну, допустим, поеду я в путешествие, да? Или я пойду на очередную курсы по танцам, ну, например, да, допустим, там, стретчинг, что-то еще.
2: Угу. Опять-таки, отдельную нагрузку создает и подписочная экономика. Потому что мы знаем, что, как вы говорите, зумеры, они уже родились со смартфоном в руках, да, музыкальные сервисы, облачные хранилища, стриминговые платформы, платные функции в соцсетях, они формируют постоянный, зачастую незаметный отток средств. И в среднем городской представитель поколения зумеров имеет от 6 до 10 активных платных подписок. А это ни много ни мало 10% от постоянного ежемесячного дохода. Они плохо считают, либо они на это деньги не жалеют.
3: Вот именно про то, что мы сказали. Они готовы вкладываться вот в это цифровое предпринимательство. Неважно, создано ими самими или это создано кем-то. Дело в том, что вот наблюдая за зумерами, для них мир открыт. Вся их коммуникация находится именно там. Да, вот там, в виртуальной реальности. И они готовы в это вкладываться, потому что для них это понятная система. Тогда как выстроить здесь коммуникацию и вложиться вот, ну, извините уж, образно говоря, в живых людей, да, им достаточно сложно. И поэтому тратить деньги именно в той системе им понятно и легко. Тогда как вот наши с вами инвестиции, наши с вами вложения, наши с вами планы им совсем непонятны. Они не понимают...
2: Откуда вы знаете, какие у меня планы? А может быть, я поддерживаю зумеров в этом вопросе?
3: Вы знаете, я не говорю про то, что поддерживать, не поддерживать. Я про то, что я... Ну, допустим, раз уж такой провокационный вопрос. У меня в доме два зумера живет. У меня ранний зумер и поздний зумер, и я вижу, какая это большая разница, с какой легкостью к жизни подходит действительно поздний зумер, и он говорит, а в чем, собственно, проблема? Простите. Да? И поздний зумер, который говорит, надо, надо. И, конечно, когда мы говорим про вложения или траты, действительно, с точки зрения, допустим, моего поколения или там тех же зумеров, но более ранних, такие безудержные траты непонятно на что, как принято это говорить, ну, допустим, на какие-то программы в области, не знаю, там, цифровых каких-то историй, да, вот. Для них это непонятно. Куда понятнее, как мы привыкли с вами. Дом, машина, сбережения, накопления в банковской системе, в конце концов, собственное образование. Тогда как зумеры, которые уже пораньше, попозже, прошу прощения, родились, это 2012-2010, для них вот этот вайб легкости, вот на самом деле для них это главное. А почему? Потому что тогда они себя чувствуют, тогда они себя понимают, они понимают свое место, что коренным образом отличается от предыдущих поколений.
2: Хорошо, приплыли мы к такому интересному и занимательному вопросу, как зумеры и работа. Во-первых, они отличаются амбициозностью, поэтому выбирают себе профессии с большой перспективностью. Да? Одни учатся на профессии, связанные, допустим, с программированием. Мы знали, что у нас был тренд, да, последние годы у нас это просто очень даже серьезно, да, было на большом пике до искусственного интеллекта, когда уже стал сильно развиваться. Опять-таки, дальше с управлением искусственным интеллектом тоже они выбирают профессии. Они неплохо разбираются все равно в финансах, да, и мы понимаем, что доходы в таких сферах это выше среднего и позволяют зарабатывать больше. Так в чем тогда фокус? Люди зарабатывают больше, а по статистике, опять-таки, мы берем, если опять домохозяйство в возрасте до 35 лет, то у них на 30% ниже, чем у предыдущих поколений в аналогичном возрасте есть накопление сбережений. То есть зарабатывают больше, да, а в то же время какую-то себе, как вы говорите, там, ну, подушку безопасности, либо деньги на какие-то серьезные покупки, на серьезные траты у них в более меньшем количестве. Почему так?
3: Им понятно, где я сегодня, и совершенно непонятно, где, что со мной будет завтра. То есть мне понятно, что со мной сегодня происходит, и поэтому я буду тратить на понятные мне вещи, да, а то, что им понятно, мы уже с вами проговорили, да, это то, что касается всего, что связано с IT, с программным обеспечением, с, как мы сказали, цифровым предпринимательством, да, это про качество их жизни, допустим, путешествия, развитие самого себя, да, но непонятно, им действительно непонятно, а почему я должен откладывать и вкладываться в то, что для меня не скоро будет. Например, опять же, я когда-то выйду замуж или там женюсь, я когда-то построю дом, если построю, ну или квартиру, да. И вот то, что для нас с вами было ценностью, то для них это уже, ну скажем так, несколько размытая история, да. Они не готовы на когда-то, они готовы на сейчас.
2: Хорошо, опять-таки, мы уже затронули тему зумеры и вот этот вайб, что работать желательно на удаленке, ну, хотя бы пару дней в неделю. Отпуск это должны быть, по сути, не отпуск, а каникулы, да, то есть как у школьников осенью, летом, весной и зимой, да, то есть они как бы немножечко считают, что отпуск необходим просто им, ну, для перезагрузки, скажем так. Опять-таки, и говорится про, в исследованиях про то, что 45% представителей поколения зумеров не планируют работать в одной профессии более 10 лет, что осложняет долгосрочное финансовое планирование. Почему они такими краткосрочными? Знаете, вот раньше приходили, допустим, в профессию, ну, вот кто-то выбирал профессию врача, да, ну, как это, что ты завтра будешь уже не врачом, ну, я просто для примера говорю, а психологом, либо там продавцом, да, или наоборот, ты пришел там инженером, да, а потом ты захочешь стать врачом, ну, как-то это для меня странно, нет? Или это нормально?
3: Это нормально. Для сегодняшнего поколения это нормально. Я больше хочу сказать, опять же, согласно той статистике, аналитике, с которой я встречалась, почему прогнозируют, что зумеры будут одной из самых богатых частей населения, да, на планете Земля. Почему? Потому что как раз вот эта возможность разрешить себе, да, менять работу, профессии даже менять один раз за два года, а то, может, и в год. Для них вот нет этой трудности, да, взять и уволиться.
2: У них вообще нет имеет трудностей с увольнением.
3: Да.
2: Знаете, я хочу сказать, если им не понравился офисный вайб, либо настроение, либо цели, либо если они увидели, что у директора нет активного присутствия в социальных сетях и какого-то такого личной, скажем, харизматичности, они даже не пойдут туда работать. Абсолютно. Это уже это известный тоже факт и все остальное. Тем не менее, мы знаем, что зумеры делают ставку на наследство. Откуда такая тяга, скажем так, к тому, что не ты заработала, а заработали другие поколения?
3: Ну, смотрите, мы же сами им помогли в этом. Мы же им не отказывали, а говорили: дорогой, все для тебя, дорогая, как скажешь, да, ребенок. Мы же любим своих детей, да, и вот эта история про то, что мы им сами незаметно для себя, скажем так, транслировали, что все, что мы делаем, это не только и не столько про нас и для себя. Вот это наша система ценностей, да, это скорее про них. А дети это очень быстро и хорошо усвоили, и они, ну, раз вы для нас, то, да, действительно такая ставка на наследство. Поэтому, смотрите, с такой легкостью они действительно уходят и увольняются с работы без страха и упрека. Почему? Потому что они знают, что их прокормят. Вот базу. База у них
2: за... Что это за родители такие, которые не могут на пенсию прокормить своих детей?
3: Ну, давайте так. Если по-честному, ну, ведь и зумеры, ведь они же тоже разные. И многие зумеры сегодня уже зарабатывают. И очень хорошие стартапы открывают. И дальше продолжают свое дело. Я про тех поздних, ранних зумеров, прошу прощения, которые родились там на стыке 2000-х, да, 97-й, 2000-й.
2: Я, вы знаете, я вижу, что сейчас очень активно, скажем так, продвигают они себя и в доставке, да, да, и все остальное. Да. Но это не ранние, это уже поздние зумеры, те, которые сегодня еще подростки, скажем так.
3: Я вам больше хочу сказать, они активно ищут работу, они готовы работать.
2: Они понимают, что работа, и они вот, да, поедут разносчиками пиццы работать, они пойдут там в обслуживающий персонал, и абсолютно для них это нормально. И, как мне кажется, они немножечко иначе относятся к карьерным, скажем так, каким-то продвижениям, нежели чем предыдущее поколение. Это с чем связано?
3: Я прям хочу, от меня выпрыгивать, сказать, что они, вы знаете, для них деньги — это и, собственно, материальный доход, который они получают, это про самостоятельность. Вот смотри, я самостоятельный. Я могу управлять через деньги своей жизнью, да? Ну, если мы говорим про какие-то материальные, да, доходы, их собственные, личные. Более того, они, для них деньги – это не про карьеру, не про должность, это, опять же, про уровень жизни. Это опять про них как про самостоятельное начало, да? То есть я способен, я могу. Более того, да, допустим, они приходят на работу, и для них важен климат, психологический климат в компании. И я
2: даже цвет стен.
3: Абсолютно верно, согласна. И это уже не мемы, это факты. Я очень много общаюсь с директорами в области чаринга, да, и с обычным персоналом. Они говорят о том, что эти люди не готовы жить в токсичных коллективах, да. Они готовы работать там, где есть возможность не просто заработать и проявиться, есть возможность еще и контактировать на понятном им языке, в понятном для них что, стиле, да, и, собственно, это про их еще и равновесие, психическое равновесие. Вот, кстати, тема тревожности, да, которую мы чуть ранее затронули. Когда им все понятно, ясно и прозрачно, ну, вот такое оно поколение, потому что, кстати, опять же, гаджеты сделали свое дело, потому что в гаджетах картинка готовая, да, и здесь ничего не надо дорисовывать. Все сложилось, знаете, как маленькие пазлы в одну большую картинку. И если мой пазл не встраивается в эту картинку, да, простите, то я собираю себя, ухожу на обед и даже не оповещаю своего начальника о том, что я больше не работаю под вашим что началом.
2: Угу. Вот мы и добрались до вопроса, который касается жилья, аренды жилья и автомобиля. Опять-таки мы понимаем на сегодняшний день, что очень многие живут на арендованном жилье, да, и они еще и вдобавок ко всему не заводят собственные автомобили, а пользуются каршерингом. И, как мы сами понимаем, конечно, жилье на сегодняшний день, как мы понимаем, за последние 20 лет крайне выросло в ценах, да. Начало было, скажем так, однокомнатная квартира $10,000, на сегодняшний день в столице $100,000, да, поэтому понятное дело, что достать такие деньги из кармана крайне сложно. И не только самому зумеру, но, мне кажется, даже иногда и семье, поэтому тут все понятно. Но откуда вот эта страсть склонность такая к мобильности, о том, что я сегодня пожил в этом районе, завтра я поехал за город, пожил за городом, не понравился вайб, я сменил, опять вернулся в город. Откуда вот эта тяга?
3: Это, я думаю, связано с тем, что они привыкли вот жить, когда очень быстро меняется картинка, очень много информации, очень много энергии, во-первых, на это тратится. И чуть-чуть заземлиться для них это, ну, скажем так, это полный стоп, да, вот как на красный.
2: Остановиться означает, да,
3: это,
2: жизнь?
3: Да, и для них это не, скажем так, вот для них это как раз то тонкое место, да, которое вызывает тревожность. Они не умеют быть наедине с самим собой. Поэтому многие, кто вот останавливается, они вот уезжают, знаете, вот, ну уж, да простит меня сообщество, кто нас слушает, да, вот, вот на эти ретриты, где они могут что? Научиться жить самим собой в ладу, быть в тишине. Потому что настолько они находятся вот в этом цифровом информационном пространстве, да, шуме, что для них непозволительная роскошь вдруг минуты тишины. И тогда их система ломается. Потому что, когда я еду за рулем, ну, я как будто бы контролирую ситуацию. Когда я передвигаюсь из точки А в точку Б, я тоже как будто бы контролирую ситуацию.
2: А и они не останавливаются, да, опять?
3: Да.
2: Потому что вот этой тишины не происходит. Хорошо, но мы же понимаем сами, что именно недвижимость исторически являлась ключевым источником накопления капитала. Да, вот по сути, если есть у ваших родителей квартира, шансы, что у вас квартира будет, уже увеличиваются. Не только, что достанется это, но еще и что вы свою можете построить, либо приобрести. Откуда у зумеров, скажем так, вот эта история, что квартира подождет?
3: Ну, потому что им есть где жить. У них не стоит в планах, я обязан жить отдельно. Хотя они этого очень хотят, они живут на съемном площадке.
2: Нет, очень многие живут на съемном.
3: Да, на съемном. Потому что, опять же, то, что мама с папой построили, да, оно кому останется? Конечно же, мне.
2: Вот. Опять-таки, ставка на наследство.
3: Да, да.
2: Хорошо. Откуда пошел тренд, что зумерам не обязательно высшее образование?
3: Я полагаю, знаете, что для них скорее про то, какие навыки я приобрету, как я с помощью этих навыков дальнейшее свое развитие буду получать.
2: В целом, в быстро меняющейся картинке мира это правильно, да? Сегодня ты можешь поработать на одной работе, завтра обучиться к чему-то новому, да, и тоже проявить свои таланты. Это все верно. Но в целом мы понимаем, что когда тоже нету какой-то базы, стержня, может быть, это тоже есть?
3: Вы знаете, мне кажется, мы уже проходили такой этап. Это было, ну, опять же, сошлюсь на глубокий Советский Союз, когда у людей не стояло первоочередным закончить высшее образование. Они шли в ПТУ, они шли в СПТУ, да. И почему они это делали? Ну, потому что, опять же, зарабатывали, да, и там была возможность как раз вот с помощью заработков получить свое это отдельно взятое жилье, да. Про те навыки, умения, которые я могу быстро реализовать по принципу здесь и сейчас. Поэтому я думаю, что как раз зумеры, они нам транслируют, но немножко в другом формате, в то предыдущее поколение с тем ценностным подходом, когда я могу это сделать здесь сейчас. А ведь высшее образование, оно достаточно длинное. У него, ну,
2: 4-5
3: долгосрочное, лет. Да. И здесь надо вкладываться, здесь много требований. И когда они себе это представляют, для них это, конечно, ну, как бы, ну, ужас ужасный.
2: Спасибо, но нет.
3: Да, но при этом они себе не отказывают в высшем образовании. Вы знаете, они же понимают, допустим, у нас сегодня хорошо развита система переподготовки. И они понимают, что в любой момент они что? Ну, опять же, переподготовка на базе высшего образования.
2: Обязательно, да. Конечно.
3: Опять же, транслируют. Смотрите, я могу с работы уволиться один раз в год или один раз в два года, да? Я могу поступить, не закончить, опять куда-то поступить, понимаете? И у меня как будто бы появляется возможность вот этой, ну, отсроченной перспективы, да? Конечно, не все так будут поступать, и я думаю, мы в дальнейшем с вами будем наблюдать очень интересную картинку. Те, кто вкладывается уже сегодня и все-таки прилагает усилия, да, он будет и получать x2, x3, x10, уж зависит от того, во что он будет вкладываться. Ну, а будут жить и те, которые по принципу «мне и так достаточно». И это вот, наверное, как раз про то, что, ну, я не пойду в высшее образование, потому что это долго, нудно, непонятно для чего, мир меняется, какие завтра будут компетенции, какие завтра будут профессии востребованы, тоже непонятно. Буду жить по принципу то, с чего мы с вами...
2: Но это тоже было модно 10 лет назад. Вы вспомните, когда многие программисты заканчивали вузы и уезжали в теплые страны, да, и работали в шортах за своими красивыми ноутбуками, да, проходили все. Опять-таки, дауншифтинг, да, процветал, да, когда говорили, лучше я сокращу свои расходы, да, но не буду каждый день мотаться в этот душный и кошмарный офис, так говорили, да, тоже. Я это очень хорошо помню. Хорошо, тем не менее, мы понимаем сами, что ну, не могут же все удаленно работать, да, кому-то же надо, простите меня, не все равно магазины сегодня оснащены кассами самообслуживания, не все клиники оснащены сумасшедшими аппаратами, которые могут отсканировать здоровье и все остальное человека. Все равно должен кто-то работать, поэтому как быть? Перспективы какие? Именно с работой и заработками.
3: Если привязать это к той профессии, которую я хочу получить, то я думаю, опять же, мы получим разнообразие в этом плане. Если посмотреть список и последние исследования, первым пунктом стоит, например, уже искусственный интеллект, из профессий, связанных с искусственным интеллектом. А для зумеров эта тема понятная, да? Единственное, может быть, их напрягает такое слово, как менторы искусственного интеллекта, да? И вот это немножко уже про опыт. И тут это как раз вот про зумеров, которым уже сегодня под 30, да? Вот они как раз могут быть этими менторами. И я полагаю, это моя гипотеза, да, что вот как раз они будут вот в категории тех, кто будет держать основную массу на
2: задавать тон.
3: Да. А молодые, они подтянутся, они уже подтягиваются, они смотрят, как это делают предыдущие, да, поколения, но не мы с вами, да, для них законодатели моды. Ну, как бы печально это ни звучало, это как раз вот те, кому сегодня 25. И они четко понимают, чего они хотят. Теория ради теории, образование ради образования, ну, точно не для них и не про них.
2: Хорошо. И вытекающий вопрос из вот этой нашей всей беседы. Будут ли зумеры всегда богатыми? Допустим, досталось наследство и квартира от бабушки, и квартира от родителей. Ну, так случилось в жизни, да? Все у тебя хорошо. Вот это будет тоже такая легкость траты этих денег? Либо все-таки они, скажем так, немножко начнут уже здесь более рационально использовать финансы?
3: Уверена, что они сделают свои выводы под свою парадигму, под свой вот этот профиль. Они уже это делают. И, кстати, я им в какой-то степени даже по-хорошему, да, вот завидую и восхищаюсь. Они с легкостью подходят к пониманию, что я могу потребовать, что я могу потратить. Вот, и на самом деле, да, они будут зарабатывать, я уверена. Может быть, не все. Еще раз повторюсь, будут те, кто будут жить по принципу «мне и так достаточно». Ну, так было всегда. Здесь нет никакой такой, знаете, новости, какой-то такой прям вот новости-новости.
2: А будут... как мотивировать зумера, вот скажите, на подвиги?
3: Ну, то, что я наблюдаю и в аудитории, да, и, в принципе, в жизни. Опять же, вы сказали «на подвиги». А что значит подвиг? Трудовой подвиг, личностный подвиг.
2: Ну, ходить на работу каждый день с 9 до 6, вы знаете, это, конечно, не подвиг, но что-то героическое в этом есть. Поэтому тут как бы...
3: Вы знаете, их, что их вдохновляет? Вот я вижу это у себя даже дома. Когда им интересно, им любопытно. И вот то, что вы им предлагаете, они понимают, да, это реально про меня, это для меня. Когда они видят ценность своего вложения. Вот это им важно, да, им надо тут подсвечивать. Ты молодец, ты сделал, ты уже молодец, да. Ты пришел в офис, ты уже молодец, да. Это про то, что они видят результат, и вот то, что мы говорим очень часто, но не выполняем. Когда мы за результат прям вот хвалим, показываем, опять же, вклад в общее дело, да, что мы немножко растеряли. И когда у нас уже на первое место выходит ценность сотрудника, а не целого коллектива. Ну вот им это важно. Ну и, конечно, гибкий график. Давайте уже, ну, вернемся к нему опять, да. Они искренне не понимают, для чего и почему им нужно сидеть в 8 часов в офисе, когда они это могут жить так же хорошо, очень качественно сделать на удаленке. Они готовы прийти в офис, я это знаю, они тоже говорят, транслируют на 4 часа, но дальше я не готов. Я хочу жить свою лучшую жизнь. И это здорово. Вы знаете, вот этот вкус к жизни, потому что когда тебе энное количество лет исполняется, и ты такой, жизнь прошла, а ты ее и не заметил, вот эти дети нам подсвечивают, они эту жизнь хотят замечать. Представляете, Елена, вот они ее хотят видеть. видеть, они ее хотят ощущать.
2: Я тоже хочу эту жизнь замечать. Я тоже считаю, что я живу свою лучшую жизнь здесь, сегодня, сейчас, понимаете? Поэтому да. я не готова откладывать это на завтра, на послезавтра, как вы говорите. Мы не знаем, что будет да. через год, а тут уже планировать на 10 лет, это еще сложнее. Абсолютно. Поэтому, хорошо, Валентина, и все-таки вопрос. Через, скажем так, 14 лет, к 2040 году, показатель денежного эквивалента вырастет до 74 триллионов долларов, и самые богатые будут зумеры?
3: Я полагаю, зумеры будут составлять энное процентное соотношение. Это, конечно, не все, не все и не все они, потому что им в этом как раз помогут миллениалы. Да? Вот это те, которые будут такими легкими для них тормозами и векторами движения. Потому что, да, это люди, которые усвоили предыдущий опыт и накопление, в том числе и трат. А зумеры на них все-таки будут равняться. Социум сделает свое дело. Система всегда сильнее.
2: Перепрошьется система.
3: Да, да. Но уже сегодня компании, и это видно, я думаю, вы тоже это наблюдаете, уже подстраиваются под зумеров. И они перепрошьют и рынок потребления, и рынок накопления, и рынок, ну, скажем так, заработных плат в том числе. Да, я думаю, они будут зарабатывать.
2: Что ж, друзья, несмотря ни на что, я оптимист. Я говорю, что всегда стакан наполовину полон, поэтому думаю, что пробовать стоит, потому что численность молодых миллиардеров в глобальном рейтинге Forbes выросла с 15 до 20 человек. Из них двое новичков заработали свое состояние самостоятельно. Это 28-летний Александр Ван, который основал стартап в сфере искусственного интеллекта, и 29-летний Эд Крейвин, сооснователь крипто-казино Stake. Так что пробуйте, да, и удача будет на вашей стороне. Мне стоит напомнить, что сегодня у нас в гостях была психолог Валентина Белевич. Спасибо, что пришли к нам в студию. А программу подготовила, провела Елена Орлова. Запись ее будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiosfm.by. Чтобы первым узнавать о том, кто еще придет к нам в эфир и задавать вопросы нашим гостям, подписывайся на группу проекта «Шоу с толком» в соцсети ВКонтакте. Всем спасибо за внимание и пока.
3: Спасибо.
1: «Шоу с толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by. Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 5-7, днем 13-15 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 6-8, днем 12-14 градусов. В Гродно ночью 6-8, днем 15-17 тепла. В Бресте ночью плюс 6-8, днем плюс 16-18. И в Гомеле ночью 7-9, днем 13-15 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама.
5: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой.

0: риском получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Ты крути,

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле. Реклама.
2: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды.

0: takes.
1: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Жила-была Лена. Однажды она решила поменять жизнь, уйти с привычной работы и открыть маленькую студию дизайна. Она долго готовилась, считала деньги, изучала курсы, делала первые проекты. Но когда рассказала об этом дома, услышала совсем не то, что ожидала. Мама вздохнула. «Ой, это ненадолго». Папа сказал, стабильную работу бросать – глупость. А подруга добавила, таких студий сейчас миллион.
4: Отличная группа поддержки. Прямо команда демотиваторов.
3: Лена сначала тоже смеялась, потом начала сомневаться. Может, правда глупость, может, все вокруг правы. Так работает одна очень известная психологическая вещь – социальное зеркало. Мы постоянно сверяемся с реакцией окружающих. Если люди рядом верят, нам легче идти. Если сомневаются, появляется тревога.
4: Но почему близкие часто не поддерживают?
3: Чаще всего из страха. Когда человек рядом меняет жизнь, это нарушает привычную картину мира. Иногда люди просто проецируют собственный опыт. «У меня не получилось, значит, и у тебя не выйдет». И еще одна важная вещь. Психологи говорят, когда человек делает что-то новое, его окружение проходит период сопротивления переменам, потому что новая версия вас — это неизвестность.
4: То есть скепсис — это не всегда про тебя?
3: Очень часто вообще не про тебя. Поэтому есть несколько правил, которые помогают не потерять уверенность. Первое – не искать одобрения у тех, кто боится перемен. Второе – делиться планами дозированно. Иногда лучше сначала сделать шаг, а потом рассказывать. Третье – искать свое профессиональное окружение. Людей, которые уже прошли этот путь. Исследования показывают, поддержка людей с похожими целями повышает вероятность успеха.
4: Получается, если все вокруг сомневаются, это еще не знак остановиться.
3: Иногда наоборот. История знает тысячи случаев, когда сначала не верил никто. Важно помнить одну простую вещь. Близкие могут любить вас и одновременно бояться ваших решений, но жить эту жизнь все равно придется вам.
1: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Премьер-министр Беларуси провел совещание по итогам экспорта за первый квартал 2026 года. Предварительные итоги работы подтверждают позитивный тренд, который наметился в первом квартале. Беларусь увеличивает темпы роста экспорта. Главой государства и правительством поставлены четкие задачи по увеличению экспортных показателей. Персональную ответственность несут руководители. Минздрав Беларуси и ВУЗ усилят меры по борьбе с вейпингом и курением среди молодежи, особое внимание доступности табачных изделий. Согласно опросу, более 40% курящих подростков смогли беспрепятственно купить сигареты в магазинах, несмотря на законодательный запрет. В связи с этим в Минске и регионах планируют усилить надзорные мероприятия в сфере торговли. В Минске строят электродома, в которые горячую воду не отключают. Согласно госпрограмме на 2026-2030 годы, в Беларуси планируют возвести 2 миллиона квадратных метров такого жилья. Платежи за коммуналку в электродомах почти такие же, как в обычных, но жители могут самостоятельно регулировать температуру и не зависят от ежегодных отключений горячей воды. В Польше сбор тары могут официально признать предпринимательством. Если это произойдет, то граждане, которые систематически сдают найденные в мусорках или парках упаковки, а также собранные у знакомых бутылки, будут обязаны зарегистрироваться и платить налоги. Речь идет именно о регулярном заработке. Если человек возвращает чужую тару время от времени, такой доход трактуют как дополнительный, и регистрация не нужна. Сценарист «Симпсонов» Дэн Грини объявил о выдвижении в президенты США на выборах 2028 года. Его платформа «Америка для всех». Он пообещал придерживаться курса Линкольна и Рузвельта и раскритиковал нынешних политиков за заботу только о деньгах и власти. Грини – автор эпизода, в котором Лиза Симпсон стала президентом после Трампа. Серия вышла за 16 лет до его победы, после чего сценариста называли предсказателем. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде в завершении. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 5-7, днем 13-15 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 6-8, днем 12-14 градусов. В Гродно ночью 6-8, днем 15-17 тепла. В Бресте ночью плюс 6-8, днем плюс 16-18. И в Гомеле ночью 7-9, днем 13-15 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
4: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-6443 и 8029-329-7948.

0: Мы неразрывно связаны с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном. Реклама.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: и убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Ты крутишь.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
3: Накопительные карты так называются, потому что они накапливаются у вас в кошельке. Вот я так накопил уже 20 накопительных карт.
4: По факту.
5: Хорошо.
2: Слушай «Пробудителей» завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Задумывался ли ты, как приложение погоды в твоем телефоне узнает, что на улице дождь? Или как сайт по продаже авиабилетов мгновенно находит цены сотен разных авиакомпаний? Все это работает благодаря технологии с загадочным названием API – Application Programming Interface. Но пусть сложные слова тебя не пугают. Сейчас поговорим о них подробнее.
0: Технодзен.
2: Давай попробуем разобраться на максимально простом примере. Включаем фантазию. Ты сидишь за столиком в ресторане, перед тобой меню. Это то, что ты можешь попросить у, скажем так, программы. А где-то в глубине здания находится кухня. В нашей аналогии это сервер и база данных другой компании. Ну, например, той самой метеослужбы, где хранится вся нужная информация. И ты не можешь сам зайти на кухню и взять еду. Тебя туда просто не пустят. И вот тут появляется официант. Он принимает твой заказ, уносит его по поварам на кухню, а затем возвращается к твоему столику с разными вкусностями. Этот официант и есть API. Это набор правил, который позволяет одной программе безопасно попросить данные у другой и быстро получить ответ. Благодаря API твой банк может общаться с интернет-магазином, а навигатор показывает тебе пробки в реальном времени, забирая данные у дорожных служб.
0: Оценка Технодзена.
2: Что в итоге? API — это идеальный пример сотрудничества. Технологии поняли, чтобы создать что-то великое, не нужно делать все самому. Нужно уметь делиться информацией и доверять партнерам. API позволяет абсолютно разным системам говорить на одном языке, сохраняя при этом свои внутренние секреты.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 5-7, днем 13-15 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 6-8, днем 12-14 градусов. В Гродно ночью 6-8, днем 15-17 тепла. В Бресте ночью плюс 6-8, днем плюс 16-18. И в Гомеле ночью 7-9, днем 13-15 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
3: Жизнь удалась, ребят, если вы взрослеете, а вашей любовницы нет.
4: Неплохо.
2: Слушай «Пробудителей» завтра с 7 до 10 утра на «Радиус ФМ».

0: получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
3: В движении.
2: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
3: В движении на Радиус ФМ.
2: Слушай в движении на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой

0: Радио ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Днем в Витебске и Могилеве плюс 12-14, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно 15-17, тепла в Бресте 16-18. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Airbook с треком Graceland. Биби Рекса и Faithless забрали вторую позицию с треком New Religion. А вот золото нашей рейтинговой таблицы досталось Иман Беку и Софи Рейс «Not You». Кто окажется на музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебя.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Днем в Витебске и Могилеве плюс 12-14, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно 15-17, тепла в Бресте 16-18. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The Orange.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

принципе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Ветер северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Днем в Витебске и Могилеве плюс 12-14, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно 15-17, тепла в Бресте 16-18. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel...

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Наше

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: ding.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.